Согласно нашим интернетам, имя Валерия в России является стабильно популярным. Оно прочно удерживает позиции в широком списке востребованных имен, но точно уступает лидерство таким безусловным фаворитам последних лет, как София, Анна, Ева и Мария. В столице 3 часа практически 18 минут. Звездные имена тех, кто уже уверенно и верно шагает к нам навстречу на Ретро-ФМ. Это Лев Лещенко, это Леонид, тут что, Агутин. Также скоро услышим Смоки и Роксет.

Действительно crazy. За все время музыкального существования команда Aerosmith свела с ума немало народа своим творчеством, в том числе музыкальные критики, жюри премии Грэмми не устояли, попадались на их очарование, обаяние, были удостоены награды за эту песню. В целом у Aerosmith еще 3 в копилке. Все свои Грэмми коллектив получил в одной и той же категории — лучшее рок-исполнение дуэтом или группой с вокалом. Кстати, первая премия Грэмми была основана именно в этот день, 28 мая в 1958 году. Ну и второй, кстати, или к слову, впереди на подходе на Ретро FM. Тоже не абы кто, а Бонни М и Юрий Антонов. В столице 3 часа 42 минуты.

Как там Андреана Челентано говорил в фильме «Укрощение Стратилова»? Можете продолжать говорить, но я все равно не слушаю. Наш внутренний я, наш внутренний голос со всеми. Давайте еще полежим, еще раз переведем будильник. Можно вообще никуда не пойдем, ни на какие работы. Вот это главное сейчас, не слушать, мы же все же ответственны. Ответственно далее будем вставать и просыпаться на Ретро FM. Пятиминутная готовность до старта утреннего экспресса и нашего отправления в доброе, бодрое утро. В столице 3 часа 55 минут.

0: 4.00 в Москве. Все, запрыгиваем в утренний экспресс. Понеслась, удаляемся подальше от сонной сонности.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: с любовью к сладким снам некоторым из нас, но сегодня уже пора прощаться, пора, что ли, хорошенько прозеваться, приходить бодрые, конечно, только позитивные чувства. Утренний экспресс на Ретро-ФМ, как умеет, как может, за ближайшие три часа нам в этом поможет, подсобит, ну, хоть как-то подкорректирует наши сонные, может, хмурые черты лица на более какие-то приятные, скажу и так. Зовут меня Дмитрий Майоров, всем большие приветы, салюты, здрасте. В ближайшие три часа прослежу, чтобы утренний экспресс был в форме, не сбился с маршрута в наше доброе бодрое утро. Проконтролирую, чтобы любимая музыка играла. Ежедневник с самыми интересными событиями дня для нас был на нужной странице. Обязательно, как только так сразу о них все расскажу, как и не оставлю без актуальных звездных сулений.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 28 мая, четверг. Сначала будут общие прогнозы. Как бы ни хотелось, но день обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой. Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными. Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию. Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день. Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа. А львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство. Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длительного совещания. Весы, обратите внимание на то, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой. Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем. Стрельцы, несколько минут тишины смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы. Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищают от чужих попыток упрекнуть в чем-либо. Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию. И рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

кони в яблоках, никакого родства. Если что, родственных связей с конем или лошадью в ванной с огурцами не имеют. Что-то вспомнился слово перед глазами, этот недружелюбный мем. Мы же с вами давайте дружно сверим время. В столице 4 часа 17 минут. И так же дружно к нам на Ретро-ФМ уже во все приближаются ребята из Modern Talking. Не пропустите.

0: Пусть забывается, исполняются все и наши с вами большие и маленькие мечты. Почему нет? Если да, как известно, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Некоторые, наверное, в свое время и не думали вписать свои имена в историю, но писали. Просто некоторые пути, маршруты, обстоятельства удачно привели их к этому. Ежедневник на Ретро-ФМ уже готов рассказать нам, кто и чем 28 мая отличился, какие знаковые события отмечаются сегодня. В столице 4 часа 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, четверг, 28 мая 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, заслуженная народная артистка России Мария Миронова. За ее плечами множество ярких и интересных образов, сыгранных на сцене, большое количество глубоких и разноплановых ролей в кино. В копилке очаровательной актрисы, разные престижные награды и премии. Также Мария Миронова известна как активный общественный деятель. Она участвует в различных культурно-общественных и благотворительных проектах. Поздравляем ее, конечно. В этот день, в 1962 году, родился Андрей Панин, актер театра и кино, заслуженный артист России. Известность он приобрел благодаря картинам «Мама, не горюй», «Свадьба», «Женщин обижать не рекомендуется», телесериалам «Каменская» и «Граница таежный роман». Его роли в картинах «Бригада», «Сволочи», «Журов» и многих других считаются образцом перевоплощения и полюбились миллионами зрителей. Сегодня день рождения майонеза. Есть много историй, связанных с его изобретением, но наиболее правдивое свидетельствует о том, что в этот день, в 1756 году, в французском городе Маон, во времена Семилетней войны, французский повар приготовил соус на основе растительного масла, яиц и лимона. Соус получился на редкость вкусным и был признан, назван майонезом, то есть маонским. Теперь не только повара, но и многочисленные потребители подчеркивают значимость этого изобретения и отмечают многогранность вкуса любимого соуса. Сегодня праздник отмечают российские пограничники. День пограничных войск или День пограничника был установлен указом президента в 1994 году. Традиционно к нему приурочено множество торжественных мероприятий. Ретро-ФМ искренне поздравляет служащих пограничной службы с праздником. Ежедневник на этом что? Отложим до следующего часа, до следующего выпуска.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

дни у всех, у каждого, подсчеты, расчеты, конечно, верны. Точнее, некоторые считали, что недавно прошедшая Олимпиада в Лас-Вегасе, где спортсменам было разрешено использовать любые средства, чтобы усилить себя, будет прям вау-шоу, будут побиты все мыслимые и немыслимые рекорды, но по факту все очень скромно. Всего лишь один обновленный рекорд, акции организаторов шоу пошли вниз. Мы же с вами движемся только вперед из песни здесь, в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Скоро своим творчеством с нами поделится команда «Якида» в столице 4 часа 42 минуты.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Несмотря на то, что этот трек стал главным романтическим гимном середины 80-х, команде «Берлин» это было не в плюс, потому что сразу после его выпуска ребята разбежались, так как музыканты были недовольны тем, что песня, написанная сторонними авторами, затмила их собственный рок-н-ролльный стиль. И такие события, моменты помнит музыкальная история. В столице 4 часа 55 минут. Это «Ретро-ФМ», это «Утренний экспресс». Только доброе утро! В отличной музыкальной компании.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мимо проходил, но мимо не прошел. Заглянул к нам в утренний экспресс на Ретро-ФМ. Тото Кутуньо, вы тоже готовьтесь погостить, отметиться в эфире. Правда, не буквально, а при помощи ваших позитивных сообщений, истории скоро начну их озвучивать. Где оставлять, так скоро подскажу, расскажу. Прежде в целом о планах. Музыка, интересные события, актуальные звездные суления. Все это вам, всем и каждому обязательно достанется, обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Астрологический прогноз на сегодня.
1: Сегодня у нас 28 мая, четверг. Сначала будут общие прогнозы. Как бы этого ни хотелось, но день обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное — не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой. Овны, напряжение дня может помочь указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными. Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию. Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день. Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа. Львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство. Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания. Весы, обратите внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой. Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем. Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы. Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо. Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию. И рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама без внешних подтверждений.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С приближением конца рабочей недели, с приближением пятницы, выходных, настроение, я думаю, у нас всех само собой улучшается. Возможно, у вас есть какие-то грандиозные планы на ближайшее время или что-то хорошее у вас уже произошло, случилось, какие-то достижения пополнили вашу же копилку успехов, достижений. Рассказывайте, делитесь ими, своими позитивами, позитивными историями со всеми нами, со всеми слушателями Ретро-ФМ. Это можно сделать при помощи нашего смс-портала 5533. В начале текста необходимо поставить Ретро-ФМ, в конце не забыть подписаться, а основной пост для позитивного общения, позитива, появится в нашем канале Ретро-ФМ Макси через несколько минут, примерно в 5:20 по Москве. Пишите в комментариях этого поста, все увижу, все озвучу. Автору самого интересного, яркого сообщения на сегодня презентую наш фирменный тост. Удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: первые робкие шаги к зарождающейся любви в этой истории слышны на музыкальных просторах еще с конца 70-х. Крис Норман и Сьюзи Кватро на Ретро-ФМ, на смену которым приближаются далеко не одно значимое знаковое событие. Подробности где? Правильно, в ежедневнике. В столице 5:31.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас 28 мая 2026 года, четверг. В этот день, в 1908 году, родился Флеминг, Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007. Почти все его произведения были экранизированы и принесли славу не только автору, но и многим актерам, которые сыграли знаменитого Джеймса Бонда. Многие считают, что образ известного на весь мир агента секретной службы Флеминг писал себя, точнее, с того, каким он хотел бы быть. Умным, обаятельным, олицетворением вечных понятий. Долг, честь, истина. День рождения сегодня отмечают российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, актриса театра и кино, народная артистка России Мария Миронова, фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Екатерина Гордеева, австралийская певица, автор песен и актриса Кайли Минок. 28 мая в 1742 году в Лондоне открыл дверь и принял посетителей первый в мире крытый плавательный бассейн. Дамам вход в него был воспрещен, а для джентльменов разовое посещение стоило 1 гинею. За дополнительную плату все желающие могли взять уроки плавания. Сам бассейн был небольшим, длиной всего 12 метров, зато мог обеспечить чистую и теплую воду в любое время года. По народному календарю в этот день наши предки обращали внимание на приметы. Если восход солнца был багряным, то ждали грозного пожарного лета. Если в этот день стояла теплая и солнечная погода, то все лето будет теплым и урожайным. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар и Пахом. Поздравляем! На этом ежедневнику дадим отдохнуть, что ли, обратимся к нему и в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Пора подружиться с вашими позитивными сообщениями и историями на сегодня. От Леонида всем нам доброго дня. Подметил, как приятно звучат всего два слова, но вместе эти слова «завтра пятница». Людмила из Барнаула пишет: «Привет, любимое радио, всем позитивного дня, теплого настроения, на носу лето, товарищи. Радуйтесь каждому дню, всех обняла». От Николая: «Всем нам доброго утречка», написал: «Москва просыпается». Похоже, во все ведет наблюдение. Так, Светлана из самого лучшего города у самого синего японского моря Владивостока желает нам всем прекрасного дня. Дождик льет, настроение огонь, при этом суета жизни — это мелочи в океане счастья. Любите, цените, радуйтесь мелоча. От Юли: «Доброе утро», говорит, точнее, даже хвастается, получила приз тостер. Он реально крутой, спасибо огромное. Всегда пожалуйста. Честно говоря, не ожидала, не верила, что возможно выиграть, но теперь точно знаю, чудеса случаются. Всем хорошего дня и отличного настроения. Еще раз победа, Юлия. Ну и напомню, тостер мы презентуем за самое позитивное, крутое ваше сообщение. Оставляйте их, например, в канале Retro FM Maxi. Пишите.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Так, остановитесь, подумайте. Пока сирень продолжает украшать некоторые места, местности, улочки, очередное напоминание, что тащить букет сирень домой, особенно ставить их в спальню, опасно. В цветах и листьях есть особое вещество, из-за которого можно словить головную боль, бессонницу, аритмию, и даже ухудшение зрения может произойти. Ставить такие букеты можно только в хорошо проветриваемых местах. Если что, предупредил. В столице 5 часов 55 минут. Продолжаем с вами все вместе двигаться навстречу. Доброму утру на утреннем экспрессе на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Сверяем время. 6 часов в Москве. Утренний экспресс не думает останавливаться.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: тебе подпоют. На-на-на, на-на-на. Ребят с нашего двора.
1: Во всех дворах, городах и селах, где есть Ретро FM, точно отметится утренний экспресс с вашими позитивными сообщениями, историями, настроениями, эмоциями. Главное, делитесь ими. Еще есть время, чтобы их сформулировать, например, в нашем канале в Максе. Скоро все прочитаю, озвучу в эфире, на который также претендует немало наших музыкально обаятельных, привлекательных лиц, ежедневник и актуальные астрологические прогнозы. Ими зовут меня Дмитрий Майоров. Прямо сейчас и поделюсь.
2: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Сегодня у нас 28 мая, четверг. Сначала будут общие прогнозы. Как бы ни хотелось, но день обещается быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное, не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой. Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными. Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию. Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день. Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойно.

0: На работа. Львы и семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения. На поверхность выйдет скрытое недовольство. Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длительного совещания. Весы, обратите внимание, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой. Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем. Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы. Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо. Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует большей отдачи, чем обычно. Но именно это укрепит репутацию. И рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Все лучшее вам от вас же. Пора пристроить очередную порцию ваших позитивных сообщений. От Игоря всем доброго утра. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Пишет, вспоминает, как 2 года служили в пограничных войсках и радуется за тех, кто служит. Всех с праздником. Всех с праздником, поддерживаю. От Александра, сегодня у него свой праздник. Весы в очередной раз показали хоть на чуток, но меньше, чем в прошлый раз. Пусть медленно, но приводит себя в форму. Так держать, хоть медленно, но уверенно и верно. Так, от другого Александра всем привет. Он завтра в отпуск, поедет с женой к морю. Удачной дороги, хорошего отдыха. От Марии из Нижегородской области. Доброе утро, любимое радио. Утренняя пробежка по плану под любимую радиостанцию. Всем позитива, добра и тепла. Ну что, буду тепло приветствовать и ваши позитивные сообщения в нашем канале в Макси Ретро ФМ. Пишите автору самого интересного и запоминающегося на сегодня сообщения, истории. Презентуем тостер наш фирменный.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Все дороги привели нас к очередным значимым, знаковым событиям, которым богат этот день. Это 28 мая. Подробности, разумеется, в ежедневнике на Ретро FM. Столица 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: На календаре четверг, 28 мая 2026 года. День рождения сегодня отмечает австралийская певица, автор песен и актриса Кайли Минок. Известность к ней пришла еще в школьном возрасте, в середине 80-х, благодаря роли в сериале «Соседи». Как певице ей продано более 80 миллионов записей по всему миру. Минок была удостоена нескольких почетных званий, включая принцессу и богиню поп-музыки. Ее песни мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро. В этот день в 1957 году в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает одни из самых престижных наград в мире музыки – призы Грэмми. Она объединяет 18 тысяч членов музыкантов, продюсеров, звукоинженеров и других работников, связанных с музыкальной индустрией. Напомню, первая церемония престижной музыкальной премии Грэмми прошла в мае 1959 года. На сегодняшний день премия вручается в 95 категориях, которые охватывают различные жанра музыки и сферы звукозаписи. Сегодня праздник отмечают пограничники. Сегодня день пограничных войск. Причем не только в России, а еще и в Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. Традиционно к нему приурочено множество торжественных мероприятий. Ретро FM искренне поздравляет всех служащих пограничной службы с праздником. Желаем, чтобы подъемы по тревоге никогда не нарушали ваш сон. Сегодня день брюнеток. Неофициальный праздник всех темноволосых женщин. К сожалению, нет данных о том, кто и когда учредил этот праздник. Однако есть мнение, что он возник как ответ Дню блондина, который отмечается с 2006 года. Праздник, несмотря на отсутствие официального статуса, набирает все большую популярность. Всех представительниц прекрасного пола с темным цветом волос поздравляем! Еще сегодня отмечается Международный день защиты женского здоровья, День лепестковой вьюги, День рождения майонеза, День гамбургера и День грудинки. Выбираем и отмечаем что-то по желанию. Всем доброго утра!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Финальные на сегодня позитивы пошли. Ирина из Мытищ написала: «Доброе утро, страна! Поздравляет с днем города Санкт-Петербург. Хоть день города был вчера, 27 мая, но все равно жители культурной столицы, ленинградцы, петербуржцы, вас с днем города!» Также она любит первопрестольную, свой подмосковный город Мытищи, обожает маленькую родину. Всем любви и здоровья. Ольга поздравляет всех причастных к Дню пограничных войск. Наша Россия под надежным замком. Ксения из Севастополя желает всем доброго, бодрого утречка. Ретро-ФМ. С Ретро-ФМ оно всегда такое. Доброе, веселое, позитивом всех заряжает. У нее сегодня выходной. С самого утра уже Ретро-ФМ сделала погромче. Хорошее действие, отмечу. Сегодня у нее много дел по дому. Накопилось. Всем хорошего настроения. Ксении, вам. От Георгия всем доброго утра. Поздравляет всех пограничников с праздником. Всем крепкого здоровья желает. Успехов в работе. Ура! Ура! Ура! Так, Алла передает привет всем водителям Карачаровского завода, с которыми она сейчас проводит предрейсовый осмотр. Ребята, вы классные. Гордится вами. Вы настоящие герои на колесах. Всем слушателям, кто увидит сегодня машину с логотипом КМЗ, просто улыбнитесь. Может, как раз вам везут новый надежный лифт. У Игоря, похоже, собрана не вся коллекция призов от Ретро-ФМ. Игорь, все впереди. Александр из Краснодарского края желает всем доброго утра. Пишет: прошел обучение на инструктора-проводника. Обучение проходило в лесной зоне, без интернета. Тишина, спокойствие, свежий воздух. В заключении восхождение на гору 3000 метров. Был снег, туман, потрясающие виды на горы. Дабы мотивировать восхождение, возвращение Александра домой, хотел выделить ему тостер, где будет дожидаться горячий тост, но что-то, оказывается, он недавно выигрывал. Так, у Александра сообщение: «Доброе утро, любимое радио. Вчера закрыл больничный, сейчас завел машину, собираюсь ехать на работу. В машине всегда играет Ретро-ФМ, но зато до выходных осталось всего 2 дня, и опять не надо идти на работу». И Дарья из Торжка, так, у нее сообщение... То, что она не с первой попытки сдала на права, теперь она официально автомобилист, хотя стоит ее остерегаться, не вижу города, где находится, где ее опасаться. Но, если что, она будет дома на кухне, есть точно, поедать горячие тосты, ей презентую фирменный тостер от Ретро-ФМ сегодня. За ее... Ну, так мотивирую. Такие у меня сегодня мысли. Всем спасибо за участие. Всем доброго утра. Всем спасибо за позитив.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу.

0: Когда-то давно, но все еще правда, этот сингл ознаменовал триумфальное возвращение Рикардо Фолли на большую сцену после трехлетнего перерыва. В переводе с итальянского песня называется «На правильном пути». Тостер от Retro FM сегодня на пути к Дарье в Торжок, а то не то сказал про город, высмотрел все же название. Мы же с вами абсолютно точно на правильном пути в доброе, бодрое утро, хоть утренний экспресс уже и припарковывается до завтра. На сцену, а именно на Retro FM, уже через 5 минут ровно в 7 выйдут наши главные утренние специалисты, специалисты по бужу, разбужу, добужусь. Разумеется, это Саша и Рита, первая смена, готовьтесь их встречать, приветствовать. В целом, до встречи, меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.
1: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всем, кто уже открыл глаза и настроился на первую смену на Retro FM. А что нам нужно в 7 часов? Новости актуальные узнать. Вадим Ривман, прошу.
1: Тогда здесь расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Минздраве России предложили сократить срок выдачи больничных листов до 3 дней. Это может коснуться тех, кто в течение 6 месяцев признавался нетрудоспособным больше 4 раз. Об этом пишут РИА Новости, ознакомившиеся с соответствующим проектом ведомственного приказа. В документе отмечается, что в случае принятия новых норм, после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию. Далее медики могут принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или же направления пациента на стационарное лечение. Через 3 дня комиссия может либо продлить больничный, либо закрыть его. Власти Вьетнама заявили о задержании гражданина России, которого подозревают в краже багажа. Согласно местным законам, теперь ему может грозить до 20 лет тюрьмы. По версии полиции, мужчина действовал по определенной схеме, причем не один раз. Он прилетал в Хошимин из Таиланда без вещей, а потом забирал с ленты выдачи багажа брендовые сумки. Американский лидер поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Как написал Дональд Трамп в своей соцсети, у Пашиняна полная поддержка с его стороны. Напомню, 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. В российском МИДе не исключили, что Запад попытается использовать голосование, чтобы укрепить контроль над Арменией, увеличить разногласия между Москвой и Ереваном. Сам Пашинян в преддверии выборов заявил, что готов подать в отставку, если этого захотят от 300 до 500 тысяч его сограждан. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев завершили первый в этом году выход в открытый космос. За бортом МКС они находились больше 6 часов. Космонавты установили на модуле «Звезда» аппараты для изучения солнечных вспышек. Радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее неизученном диапазоне электромагнитного излучения. Сведения, полученные при помощи этого прибора, помогут понять природу солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и разработать меры защиты от радиационного воздействия. Помимо установки новой аппаратуры, космонавты забрали контейнер эксперимента «Биориск» с бактериями-семенами, который простоял там почти 5 лет. Теперь предстоит понять, как они пережили такое продолжительное воздействие радиации. Ну а еще специально для своей мамы космонавт Сергей Куть-Сверчков отправил послание. «Мама, я надел шапку». Эту табличку командир МКС взял с собой в открытый космос. Еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
0: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
0: Рит Субботина здесь.
3: Саша Светлов пришел.
0: Какие планы, Рит?
3: У меня конкретно?
0: Да.
3: Ну смотри, я хочу в красоту дома навести.
0: Краснодар, я
3: Краснодар.
0: Думаю. Ну давай, поезд там сутки всего. Доедешь.
3: Или ты имеешь в виду про наш общий план?
0: Конечно.
3: Тогда мы будем немножечко обманывать людей очень скоро.
0: Хорошее начало.
3: Ну а что?
0: Многообещающий.
3: 7.03, понимаешь? Я вот думаю, обмануть людей или сказать им правду, или что-то интересное рассказать. Думаю, а сделаю-ка я все это в игре «Фейк-контроль». За это еще мы подарим сертификат в Marketplace.
0: Да, еще будет классная тема. У нас сегодня и четверг же на календаре. Это день кинопремьер. Выбрали по фильму и в рубрике «Киноскоп» обязательно вам об этом расскажем. Не пропустите совсем скоро на Retro FM.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ред ФМ.
1: Сегодня четверг, 28 мая. Если кого трогает, то финальный четверг мая.
2: Боже
1: мой. День обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
2: Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создавала напряжения на весь день.
1: Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
2: Так, львы. Семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, обратите внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы, несколько минут в тишине могут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-то.
2: А водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
1: Рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
2: Просыпайтесь, ребят, какой четверг нам предстоит?
1: А какая ламбада сейчас будет?
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так, на часах 7.13 уже, бодрейшего утра от первой смены. Саша, Рита, да все на местах.
1: Все на местах, а кто-то сейчас завтракает 7.13, и я вам сразу скажу, мы завтракающие, впереди с идущей, вот это, сахарный, знаешь, там, чай, еще что-то, блюдами. Мы с вами в Корею работать не едем, я вам сейчас все объясняю.
0: В Карелию или Корею?
1: В Карелию. Хорошо. Мы точно едем. Там такие вкусные пирожки, калитки называются. Ими можно так вкусно наесться, немножечко пополнеть. А вот в Корею мы не едем, потому что в Южной Корее HR-ы стали отказываться искателям из-за лишнего веса. И мало того, лишний вес у них, знаешь, сколько? Больше 50 килограмм.
0: Ну, как бы, да.
1: То есть это каждый
0: 53 жиртреса же, да, называют?
1: Короче, а это не единственный случай, когда они отказывают, потому что, например, одной девушке написали, если ты не можешь справиться со своим жиром, как ты справишься с работой, с этими огромными 50 килограммами?
0: Они именно к девчонкам больше пристают, да?
1: Да, потому что девчонки с весом более 50, то есть вот эти вот, ну, вот ивушки, у них считаются толстенькими, вот. А лишний вес у них оценивается как проблема с дисциплиной, то есть как будто
0: ну, ты смысл, безответственный, да,
1: смысл
0: как бы, да. Не следишь
1: ясен?
0: За собой, да, ну, и ненадежный работник, вот так, да?
1: Вот, да, еще придет, еще, не дай бог, на обед отпросится, понимаешь?
0: Такая моя жизнь, там, знаешь, до 50 и после, и пока, когда ты обеспеченный, богатый, там, и потом, хоба, да, 52 килограмма, да, и один в слезах. Не, ребят, надо что-то с этим делать, надо подкручивать как-то весы хотя бы.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, расслабьтесь, ребята. Да, 7.18, может, у кого-то какие-то большие планы, у кого-то там свои тревоги, у кого-то, может, стройка, ремонт, да.
2: Есть у меня один такой знакомый.
1: В нашем коллективе,
2: я
1: да.
2: смотрю, он ходит, просто он настолько выпрямился, знаете, он и так вот этот худая селедка, которая ест сколько угодно и не толстеет, а сейчас еще на нервах, вот так он постоянно собран, вот так вот...
1: Ну как? Ничего.
2: Саш, как там дела?
1: Сейчас по плитке предложат нормальную цену. И все нормально, и я приду в себя. В общем, сегодня, ребят, день пофигиста. Да, ну вот такой, пусть неофициальный, забавный, но самое главное, праздник, призывающий расслабиться. Вот перестать тревожиться по пустякам, не знаю. Отпустить свои сложные ситуации, которые нельзя изменить. И, например, посвятить время отдыху. Да, не какому-то достижению цели. Я достигатор. Как это так? Я 8,5 минут ничем не занимался, никакой пользы не принес ни себе, ни обществу. Вот без этих нет. Без этой тревоги, ребята.
2: А это иногда...
1: Сегодня будем
2: так
1: расслабляться.
2: Так сложно, если честно.
1: Да.
2: Вот прям вообще очень сильно сложно. Потому что...
1: Некоторые, понимаешь, выходные ждут и говорят... Угу. Ну, что там некоторые? Давай так. У нас часто такое. Я говорю, ой, ну все, воскресенье будет, мы просто будем валяться. Просто везде ничего
2: не можем, да?
1: Топ, хопа, так, к 12 надо. Так, на ВДНХ тут погулять. Маленького съездить на экскурсию свозить. А, у него же еще плавание. Нам еще купить это, то надо бы. И раз уже 6 вечера. Ну, надо успеть поужинать.
2: А сколько ему там? 5?
1: 6.
2: 6, да. Да сам уже может дойти, слушай. Ты скажи.
1: Я тебе денег дал, доедешь.
2: Мы договорились. У нас все. Слушай, ну смотри, мне
1: кажется... Хорошо, что социальные службы с 8 работают.
2: Да, себя нужно иногда приучать какими-то, на самом деле, сложными размышлениями, мыслями, почему так надо. Вот потому что я с собой договорилась, что пятницу и субботу я не убираюсь. Ничего. Я обязана сделать это, допустим, по будням, потому что с пятницы, с вечера все. У меня время, когда можно просто валяться.
1: Надо, например, обязательно давать тебе,
2: да,
1: такое время.
2: Да, Аля, я с собой тоже договорилась, что вот единственный день, допустим, в субботу и воскресенье, когда я валяюсь, когда я сплю прям, ух, когда уже люди идут с вечерней прогулки, а я все еще отсыпаюсь, я могу себе позволить есть прям в кровати, понимаешь? Но я прям к этому шла, чтобы была вот эта вот перемена между буднями,
1: да,
2: и выходными.
1: Да, Илью отучили в студии есть, понимаете? Ты уже ляжет здесь, там бутерброд свой возьмет.
2: Так я не делала.
1: Да, ну, хоть официальные правила там запрещающие ввели.
2: Пофигизм – классная штука для собственного вообще, не знаю, для собственных нервов, для собственного успокоения.
1: Но иногда это может быть настоящим спасением. Ну,
2: конечно,
1: в сложных ситуациях, которые действительно нельзя изменить, но можно поменять отношения. Сегодня мы будем эту тему поднимать достаточно подробно и будем ждать ваших решений и историй. А что нужно для расслабления? Ну и вообще, как часто вы это применяете?
2: Я еще придумала,
1: давай.
2: Забыла просто поделиться. Вот иногда думаешь, я не похудела к лету. А потом я вот иногда прям представляю, что мне сейчас, например, 90. Ну вот мне 90, я смотрю на себя, которая сейчас, и думаю, ну вот эта девчонка не похудела на 5 килограмм, и что? Или у этой девчонки нет там вот этого-то, и что?
1: Да
2: вот
1: ладно,
2: ей прям
1: похудеть,
2: надо прям сейчас нервничать из-за этого.
1: Бизнес-задача, да, не знаю, или ипотеку обязательно до конца года закрою. Ну, не закройте, но ничего страшного. Позвольте себе жить, не ругайте себя, отпустите это все. И помните, что каждый день создан, в том числе, для того, чтобы найти что-то счастливое для себя в нем. Поэтому сегодня день пофигиста. Расслабляемся и делимся друг с другом вот этими самыми рецептами. Как можно отпускать ситуацию и получать вот это равновесие, восстановление в жизни, а не заморачиваться и не загонять себя. Пишите в социальных сетях, везде найдем и с удовольствием попозже прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 7:28, точное московское. Маргарита, бронируй билеты в Китай на август.
2: До свидания.
1: Я уверен, тебе понравится.

0: рекс, ни шейпинг и ни стретчинг.
1: Мне уже нравится, что надо делать.
0: Там чемпионат по тайному поеданию обеда. Втихаря.
1: Ой-ой-ой-ой-ой,
0: мои. А кто из нас это не делал? Ну ладно, давай подробности расскажу. Необычное соревнование. Короче говоря, 2000 человек собрались. Соревнования идут 9 часов. Кто быстрее съест миску риса и не попадется судье? Правила суровы. Поймали за едой? Стой 30 секунд и не ешь. Вот три таких наказания. Все, выбываешь. Красная карточка. Победителем стал мужчина, который пришел в торговый центр за детскими подгузниками. В общем, там приз золотое зернышко в 1 грамм. Но стоимость его 19 тысяч рублей на наши деньги.
1: Слушай.
0: В принципе, если забава тебя интересует, тут как бы и деньги есть, еще и вкусно, понимаешь? Ну и как бы интрига,
1: мне,
0: да, игра.
1: Я всю жизнь к этому готовилась. Я сейчас вспомнила школу, но всегда я любила поесть. Вот честно, такой я человечек. И я помню, что я с собой брала, знаешь, там в школу мама давала какой-то завтрак. И я нет-нет, на уроке да. Бутербродик. И мне как в дневнике написали «Ес на уроках».
0: Ой, ладно, ты так, знаешь, как будто чуть-чуть со стыдом там говоришь. У нас учителя бывало ели на уроках. Так ты пишешь задание, а там борщик с другой стороны, понимаешь? Но если слишком много уроков, большая нагрузка, ну, может было посмотреть, а когда еще человеку поесть? Поэтому бывало всякое. Так что прости себя, отпусти это.
1: Соревнования, которые мы заслужили.
0: Новости. Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин в Астане проведет сегодня переговоры со своим казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Официальная церемония встречи глав государств состоится утром во Дворце независимости. Путина встретят почетным караулом, а в небе пролетят самолеты с российским триколором. Затем президенты проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры России и Казахстана также ознакомятся с проектом закладки капсулы на месте будущего образовательного центра «Сириус» в Астане и посадят дуб на аллее вечной дружбы двух стран. Кроме того, Путин выступит на 5-м Евразийском экономическом форуме с оценкой уровня цифровизации и прогрессии в сфере искусственного интеллекта. Напомню, президент России прибыл с государственным визитом в Астану накануне. В аэропорту его встретил Токаев, оркестр и дети с флагами двух стран. Позже руководители стран пообедали в формате тет-а-тет. Минздрав России разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, если законопроект примут, то контролировать продажу рецептурных лекарств в аптеках будут через систему мониторинга. Сейчас отрабатывается механизм. Законопроект обсудят с Советом Федерации, добавила Самойлова. В правительстве обсуждается возможность введения ограничений на экспорт не только бензина, но также дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Однако окончательное решение пока не принято, пишут «Известия». Продолжать мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручено Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину. Это поможет координировать действия между федеральными ведомствами и отраслевыми компаниями, а также при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры реагирования, отметил Новак. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за $23 000. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила меньше $7. Его купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина, кстати, так и не нашла времени прочитать роман, убрала его в коробку на чердаке, и вот через 30 лет во время уборки она нашла книгу, издание сохранилось почти в идеальном состоянии, его высоко оценили на аукционном доме. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82,72. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Вообще, конечно, отношения нужно начинать с правды. Но у нас бывает по-всякому. Вот дозвонитесь вы в первую смену на Ретро-ФМ. И не факт, что мы начнем говорить вам только правду. Потому что у нас игра «Фейк-контроль», где иногда бывает настоящий вымысел. Такой коварный, для того, чтобы забрать у вас главный приз. А у нас есть в этой игре термокружка фирменная Ретро-ФМ. Одна штука. Сертификат на 3000 рублей. Одна штука. И сертификат на 5000 рублей. Тоже одна штука.
1: А теперь осталось назвать только телефон. 23-24-88-3. Код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, фейк-контроль, в который можно выиграть сертификат Marketplace, ну или фирменную термокружку. Тимур из Казани на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Тимур, какова ситуация в Казани? Сколько градусов?
2: Ну, немножко похолодало, было теплее, купались уже, купальный сезон открывали, а сейчас, в районе 15 минут.
1: Молодцы.
3: Ну, в общем, как у нас, только чуть-чуть получше.
1: Да, у нас вообще 10, знаете, холод, поэтому вот как бы послушайте нас и потом подумайте, насколько хорошо сейчас в Казани. Итак, Тимур, вам нужно выбрать Марс, выбрать Тарантино или выбрать бобслей.
2: Первый Марс?
3: Да.
2: Даже не знаю тут. Ну, пусть будет бобслей.
1: Хорошо, пойдем по бобслею.
3: Ну что ж, тогда первый факт. Средняя скорость боба на трассе составляет около 150 километров в час.
1: Ты как продушевленно что-то сказала.
3: Боба, да.
1: Про сани говорим.
2: Средняя скорость боба,
3: да. Ну, давайте, саней на трассе составляет около 150.

0: 150 километров в час.
1: Ну, пусть будет, правда.
0: И это правда, бывает и
2: больше. Иногда больше даже говорят, да, очень быстро, летят просто они по этой трассе. Второй факт или не факт. Родиной бобслея является Финляндия. Правда или ложь?
1: Ну, это что-то к северным, большая страна, конечно, подходит. Ну, наверное, да.
2: Правда или неправда?
1: Правда.
2: Правда принимается, но это ведь неправильно. Швейцария. Да, хотя идея бобсле вообще пришла в голову англичанину в конце 19 века.
0: Так, следующий факт. В 2014 году Россия завоевала золото в Олимпийских играх в четверках и двойках. Правда или неправда?
1: Правда.
0: И это было великолепно, да, это правда.
2: Абсолютная победа наших бобслистов в 2014 году. Ну что, Тимур, 2 из 3, это сертификат на 3000 рублей.
1: Ура. Отлично.
0: Ну, как будто бы погода уже на пару градусов стала потеплее.
2: Как-то уже плюс 17 стало, да? Вот и солнышко из облаков выходит в Казани. Хорошо, своему славному городу большой привет от столицы. Вас с победой, оставайтесь на связи. И послушайте с нами Рика Эсли. Ну, а кто уже проснулся, можно еще и потанцевать, так как он это делал в клипе.
3: Фейк

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня такой легкий, классный и совсем не серьезный праздник. День пофигиста. День, когда мы перестаем тревожиться по пустякам, отпускаем ситуации, расслабляемся и говорим, если что, ой, да ну, и культурно все равно.
2: Вы просто подними руку
1: наверх. А нам все равно,
2: наверх.
1: Не боимся волка и сову.
2: И скажи, ну
1: да,
2: и фиг с этим
1: пальцом. Да есть же вообще книга такая, да, она, конечно, так звучит двояко, ну вот про легкость бытия.
2: Искусство пофигизма?
1: Да, и там еще есть другая формулировка, по-моему, от индейцев. Пришла, но на русском языке звучит почти как мат. Это можно найти, да, но книга увлекательная, почитайте. Дальше. Тимур пишет. Привет, первая смена. Для полного релакса нужно выключить мобильный телефон, взять все необходимое для рыбалки и поехать к озеру или речке. Один на один со своими мыслями, на свежем воздухе у воды можно хорошо отдохнуть и душой, и телом. Не забывайте приговаривать, клюй, рыбка большая и маленькая.
2: А если нет, то и пофигу, так тоже можно приговаривать.
1: Да.
2: Людмила нам пишет. Чтобы расслабиться, в обед идем в лес, слушаем голоса птиц, звуки весеннего леса, дышим хвойным воздухом, приходим на релакс и продолжаем рабочий день. Ребят, короче, я в обед пойду в лес. Есть он тут у нас на Таганке или нет? Если меня не будет несколько часов, скажете, да, Ритка, там лес ищет, там голоса птиц.
1: В этой
2: птиц.
1: Игре по ролям мне интересно, кто за кем носится вот у вас в лесу.
2: Поэтому
1: но это же обязательно, как в кино, пока обязательно кто-то с ножом должен за тобой бежать.
2: Конечно.
1: Алексей пишет, когда у меня выходной, знаю, что вставать рано не надо, приятно, полежу так в полусне, включу ретрейф, и мы слушаем первую смену. Саша Светлова, варит суп. Спасибо, что вы есть утром. Не заскучаешь, Алексей. Вам спасибо за добрые слова. Продолжаем. Еще впереди 3 часа сплошного взаимного наслаждения хитами. Ну и, конечно, тему обсудим, киношки посоветуем. Все, как и обещали, ваша первая смена.

0: Столица уже почти 8. Это первая смена симпатричного четверга. В первой смене новости. В первой смене Вадим Ривман.
1: Да, я здесь. Доброе утро, привет. Итак, новые правила оценки российских автошкол вступили в силу. Это следует из приказа МВД. Автошколы, которые ведут обучение водителей, будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли или пострадали люди, и произошли они из-за нарушений ПДД выпускниками, начинающими водителями. Рейтинг автошкол будут публиковать ежегодно на сайте госавтоинспекции. Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили над 6 регионами страны 62 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что дроны были сбиты над акваторией Азовского моря и Крымом, а также над Тамбовской, Нижегородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями. В Минпросвещение раскрыли механизм выставления оценок за поведение в школах. Их будет выставлять коллектив педагогов из директора, советника по воспитанию, логопеда, дефектолога и социального педагога. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Ранее, напомню, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что введение оценок за поведение позволит повысить прозрачность образовательного процесса и поддержать учителей. В России растет спрос на строительство частных домов. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных домов было выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2025-го. И последнее. Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США. О намерении баллотироваться на выборах 2028-го он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале. Грини подчеркнул, что хочет предложить альтернативу традиционным политикам. Грини известен как автор эпизода «Барт в будущем» 2000 года, в котором Лиза Симпсон становится первой женщиной президентом США и обсуждает проблемы, оставшиеся от своего предшественника Дональда Трампа. Серия вышла за 16 лет до победы Трампа на выборах 2016 года. После этого в интернете сценаристы и создатели шоу начали называть предсказателями. И еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82,72. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У нас нейрохит намечается на ретро-ФМ, так что можно уже голосовые связочки разминать. Сам мы без вас не обойдемся, не справимся. Так же, как и в теме. День пофигист сегодня,
1: 28 мая. А с другой стороны, знаешь, ну не справимся, ну и пофигу вообще. Сегодня же день пофигиста.
0: Отпустите,
1: ну с фальшивым немножечко.
0: Отпустите все свои тревоги вместе с нами. А еще лучше поделитесь своей историей того, вот как вы можете взять и в самый определенный ответственный момент отпустить ситуацию и почувствовать себя снова счастливым.
2: Первая смена на ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 28 мая, четверг. Сегодня разберемся. День обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
2: Ровное напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжение на весь день.
1: Раки, а вы выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
2: Львы и семейные отношения могут перетерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, и обратите внимание, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождают ресурс другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать, просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо.
2: Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
1: Рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без всяких внешних подтверждений.
2: Друзья, вы во всем правы. Вот с таким настроем сегодня просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 11 на Ретро-ФМ.
1: 8:12 на московских часах, и снова я убеждаюсь в той мысли, что не бывает проблемы в жизни, на которой нельзя было бы заработать деньги.
2: Опаньки,
1: это я сейчас про отключение горячей воды. Говорю, в Москве, в разных райончиках, да, ну давайте так, у меня отключили 2 дня назад, и я сегодня коллегам рассказывал, с чего началось мое утро. Посмотрел я, фитнес-клуб работает с 6 утра. Пришел, думаю, буду один, наверное, как-то даже неудобно. Захожу, там уже 5 человек на тренировку, 5

0: человек по таким же целям, как и я. Так что выкручиваемся как можем. Бедные москвичи сейчас все скажут, безусловно. Но на самом деле наши люди придумали новый лайфхак. Снимать квартиру, когда отключают воду. Ну, разумеется, да, квартиру, да, с теплой водичкой. Вот молодежь воспринимает профилактику как повод сменить обстановку, а не как какое-то бедствие, знаешь, как взрослые. Ищут варианты в сервисах бронирования, выбирают такое посуточное жилье в своем же городе, ну, ориентируясь вот на цену, близость к дому. Та же самая квартира, но с горячей водой и ощущением мини-отпуска. Вот представляешь, люди себе раз смену обстановки посмотрели, а самое главное, купаться удобно, да?
1: Я вот думаю. Вот смотри. Если, я думала, знаешь, мы же можем сразу же на этом тоже заработать.
0: Конечно.
1: Как риэлторы. Мы, допустим, сняли квартиру, пришли на работу и коллегам говорим.
0: И потом пересдали.
1: Ребят, слушайте, а у вас горячая вода есть? Они такие, да что-то нет. Я вот, допустим, Сане говорю, а у тебя где спортзал? Он говорит, а у меня вообще спортзала нет. Я говорю, слушай, а тут на Таганке такая хорошая квартира
0: 5
1: есть.
0: 5 тысяч шампунь, гель для душа включены.
1: Все
0: даже
1: включено,
0: мочалку там.
1: Да. И если ты хочешь, можно было бы сказать, за душевных разговоров, но в нашем случае, чтобы с тобой никто не разговаривал после работы, 5500.
0: Ну, хотя, в принципе, можно с кэшбэком, да, как-нибудь договориться за 4500.
1: Ну, все. Сань, подписываем? Он моргнул, говорит, да.
0: Чистый будет.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день пофигиста. Делимся своими лайфхаками, кому это удается. Ну, вот иногда отключать всю эту тревожность, отпускать ситуацию, и да все же нормально. Андрей пишет. Беляков, чтобы стать закоренелым пофигистом, просто надо научиться не думать о последствиях того, чего ты сделал, ну или наоборот, чего не сделал. Но существует ряд профессий, и водитель в том числе, кому себя тоже относит, где пофигистом не стать при всем желании. Согласен, Андрей, по крайней мере, безопасность людей важнее.
2: Ольга пишет. Доброе утро, первая смена, а я релаксирую в спортзале. Хочешь подзабить на что-нибудь и отключить мозги? Иди танцуй на степе. Там будешь думать только о том, как запомнить связку. И с ноги голову. А, нога с головой, чтобы дружили. А на все остальное становится пофиг. И ну то же самое про спортивные тренировки. Ты просто думаешь, кое просто хоть бы выжить, понимаете? А остальное вообще не важно, что будет через час.
1: Галина пишет. Как-то в субботу надумала устроить генеральную уборку. Утром проснулась и решила, а ну его. И вместо ведра с водой достала из холодильника лоток клубники. Весь день прошел в режиме максимальный релакс. Идеальный рецепт пофигизма. Но где-то к вечеру что-то щелкнуло. Будто какая-то внутренняя золушка проснулась. Пора! И понеслось. Пыль, тряпки, пылесос взялась за дело. А будто от этого зависела судьба мира. Всю ночь и утро шла уборка полным ходом. И знаете что? Этот день полного пофигизма перед марафоном уборки оказался гениальной стратегией. Потому что силы появились будто из ниоткуда. Настроение боевое. И вывод. Иногда нужно просто отпустить ситуацию, чтобы потом справиться с ней на ура. Вот вопрос еще времени, да, Галина поднимает. Отлично.
2: Дальше вот прочитаю два сообщения подряд. Сначала пишет Наталья. Доброе утро, любимое радио. Ну, я не скажу, что я пофигист в полном смысле этого слова. Но лично я стараюсь не слишком загружать себя проблемами. Стараюсь спокойно, с позитивом. Проще относиться к вещам. Всем хорошего настроения. А потом пишет Алла. Пофигисты – это люди с очень здоровой психикой. Ну, очевидно, как Наталья. Особенно по отношению к порядку в доме, к незасеянным грядкам, к учебе детей. Иногда удивляюсь спокойствию людей. Что они пьют? Магний.
1: Это, я, кстати, вчера выпил, да.
2: Знаю.
1: Не по своей воле, да, мне подсунули. Но сказали,
2: по
1: а,
2: воле,
1: а это
2: как,
1: это...
2: как называются вот эти люди? Прорабы, правильно? Которые не... плитку так и не
1: да,
2: привез.
1: Да, да, хорошо, говорю, все хорошо, это тебе поможет, сказала жена. Да, да, я доверяю да, женщинам в семье. Ну что, 8.19, ребята, ждем новые сообщения. Да-да-да, на тему пофигизма общаемся. Вот так же легко и непринужденно, как и звучит этот праздник. Давайте делиться такими историями в первой смене на Ретро FM.
0: Между тем, на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
14: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
5: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: На столичных 8.28. Первая смена. Саша, Рита, продолжаем встречать этот классный майский четверг вместе с вами.
1: Так, сейчас про сыночек, корзиночек расскажу. Кстати, это выражение я первый раз в жизни услышала от тебя. Да. Потому что у нас только девчонки.
0: Но и, не я его придумал.
1: Просто девчонки. Поэтому я теперь иногда называю собачку сыночка корзиночка.
0: Да.
1: А теперь расскажу про мирового. По-другому не скажешь. Сыночку корзиночку. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос передал послание на Землю. «Мама, я надел шапку».
0: Через неделю будем ждать продолжения истории. «Мама, я поел или даже покушал».
1: Да. И я представляю,
0: мама тоже... Шапочку ношу, шарфик тоже.
1: Мама тоже, наверное, выходит с этой штучкой и говорит, ты покушал?
0: Историю сделал, можно немного погулять.
1: Все, но по космосу.
0: Половина девятого в столице. Время новостей Вадима Ривмана.
2: Да, привет, рассказываю уже. Доброе утро. Итак, электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы, стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты – продолжают маркироваться в рамках товарной группы «Табак», и их оборот регулируется отдельными документами. Лето этого года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневке россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в прошлом году россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. Наибольшая нагрузка в этом году ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом ответов на ЕГЭ. Член комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал в интервью РИА Новости, что мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, в преддверии экзаменов традиционно возрастает количество предложений о готовых ответах, сливах заданий, так называемой гарантированной помощи. Депутат уточнил, что вредоносное ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации. Владимир Путин в Астане проведет сегодня переговоры со своим казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Официальная церемония встречи глав государств состоится утром во Дворце независимости. Путина встретят почетным караулом, ну а в небе пролетят самолеты с российским триколором. Затем президенты проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры России и Казахстан также ознакомятся с проектом закладки капсулы на месте будущего образовательного центра «Сириус» в Астане. И еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 8.38, мы, продолжая речь предыдущего оратора, в ближайшие минуты нам проводить в одиночестве тоже ни к чему.
1: Да зачем, в конце концов? Два человека хорошо, а три это лучше, поэтому мы позвали Кудряшку.
0: Да и вам одному совсем ни к чему там сидеть и напевать, когда можно это сделать на ретро-ФМ и получить за это беспроводные наушники.
1: Это мы про нейрохит, друзья, если что. У нас тут некий бэнд, знаете ли, Александр, Маргарита, Саня Кудряшка, Светлана, редактор. И не хватает солиста. Солист, позвони нам, пожалуйста. Мы хотим с тобой спеть. Мы хотим тебе подарок подарить. У нас беспроводные наушники есть. 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: 8.45 на московских часах. Первый из мини-рахит. Игра, в которой можно заполучить беспроводные наушники. Ну, а если со второй подсказки угадать, тогда будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Я все сказал. Да. Александр, Красноярск, на связи. Здравствуйте.
1: Да, всем привет.
2: Доброе утро, Александр. Вам как идея в 8.45 попеть вообще глобально?
1: Ну, у нас 12.45, нормально.
2: А, ну а в 12.45 как вам? Нормально попеть?
1: Да, в 12 самое то.
2: Супер! Вот и договорились.
0: Итак, у нас две подсказки. Слова в песне не изменились, только музыкальные составляющие. Песня невероятно известная. Да,
2: очень
0: больше подсказок
2: известная.
0: Никаких мы давать не будем. Просто сосредоточьтесь и дайте все-таки правильный ответ. Нам хочется, чтобы Красноярск победил-то сегодня. Вы как, согласны?
1: Я за.
0: Ну, давайте. Послушаем.

0: Вот такой саундтрек великолепному веку, а? Хорошо получилось.
1: А Фатьма, что поет на скет? Да. По-моему, Юрий Никулин, если я не ошибаюсь,
0: да? Откуда, помните вообще песня?
1: «Кавказская пленница».
0: Думаете, так хорошо. А можно куплет припев еще поставить?
2: Очень нужно послушать.
0: Вне игры уже хотя бы,
1: давайте. Если б я

0: Такое грустное альтер-эго Авраама Руссо. Ну что, Александр, с первой подсказки легко, красиво. Что-то так по-восточному. Прекрасно. Ну что, беспроводные наушники отправляются в Красноярск, а мы, возможно, выложим его в соцсети. Да, да, да. Александр.
1: Ну, круто.
0: Вы чемпион, да. Не зря мы в вас верили, болели, вкладывали столько эмоций, да-да-да. И вы не подвели ни себя, ни нас, ни Красноярск. Оставайтесь на связи. Мы расскажем, как быстро до вас долетят беспроводные наушники. И как раз у нас будет время насладиться хитом в оригинале. Юрий Никулин на Retro FM.

0: Билли Джоэл тревожит нашу душу своей классикой Matter of Trust на Retro FM.
1: Не тревожь мне душу, Билли Джоэл.
0: Особенно в день пофигиста. Да, у нас сегодня такая дата, такая тема, такие разговорчики. Вот кому удается иногда отпустить ситуацию так, чтобы жизнь наладилась и не переживать по пустякам? Мы подробно нырнули в эту тему, читаем ваши сообщения, сделаем это минут через 20-25, так что пока оставьте свое мнение в социальных сетях. У нас вернулась игра «Что, где, когда» на этой неделе. Ну и, конечно, расскажу про спорт. Это все, что касается наших ближайших планов. А еще Маргарита хотела...

0: скажешь, что сегодня четверг.
1: Да, я хотела сказать четверг. А знаете, что это? А значит, у нас киноскоп. Потому что сегодня день премьер, и мы вам расскажем про две классные премьеры, которые мы с Сашей планируем посмотреть и посоветуем сделать то же самое вам.

0: Столица уже 9. Начинаем самый спортивный час первой смены на Ретро FM. Но помимо этого будут и суперхиты. Начнем, как всегда, с актуальных новостей. Вадим Ривман подготовил для вас.
1: Да, уже рассказываю. Доброе утро. Итак, в Минздраве России предложили сократить срок выдачи больничных листов до 3 дней. Это может коснуться тех, кто в течение 6 месяцев признавался нетрудоспособным больше 4 раз. А об этом сегодня пишут РИА Новости, ознакомившиеся с соответствующим проектом ведомственного приказа. В документе отмечается, что в случае принятия новых норм, после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию. Далее медики могут принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или же направлении пациента на стационарное лечение. Через 3 дня комиссия может либо продлить больничный, либо закрыть его. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 62 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Дроны были сбиты в Брянской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Нижегородской областях, в Крыму, а также над Азовским морем. Сколько именно беспилотников было нейтрализовано в каждом из регионов, не уточняется. Вода в Черном море станет комфортной для купания во второй половине июня. Об этом сообщает Краснодарский центр по мониторингу окружающей среды. Собеседник агентства уточнил, что такой прогноз является предварительным. Наиболее высокая температура моря ожидается в самые жаркие месяцы лета на Кубани в июле и августе. При этом специалисты отмечают, что температура воздуха в Краснодарском крае в этом году немного ниже средних многолетних значений, поэтому вода в море прогревается медленнее. Российский нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин на месяц отправится отдыхать в Турцию. А об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией. Овечкин снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет, указал источник. Напомню, контракт 40-летнего Овечкина с Вашингтоном истекает по окончании этого сезона. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры он примет летом. Ну и последнее. В Приморском крае впервые в России зафиксировали появление индийского марабу. Как сообщается, птица, сопровождаемая воронами, передвигалась следом за трактором и добывала пропитание. Извлекала из разрыхленной почвы дождевых червей и прочих беспозвоночных. Ее заметили сельскохозяйственные работники в процессе подготовки поля к посевам. Птицу сфотографировали. Марабу провел на поле около 2 часов, потом улетел на запад. Любопытно, что расстояние от Приморского края до ближайших привычных мест обитания индийского марабу составляет около 3000 километров. Еще курсы валют на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня!

0: по будням с 7 до 11.
1: Первая смена с вами, Саша Светлов и Рита Субботина. И у нас несколько отличных новостей. Во-первых, вернулась игра «Что, где, когда?», и она случится уже буквально через полчаса на Ретро FM.
2: Да, плюс Саша подготовил для вас спортивные новости прекрасные.
1: I've done it.
2: Да, и, конечно же, нам на все это пофигу, хотелось бы сказать. Да нет, мы этому очень рады. А вот если у вас есть какие-то проблемы сегодня, вообще нужно за них забить, потому что сегодня день пофигиста, и это мы тоже обсуждаем в наших соцсетях.
1: И все это плавно превращается во что? Правильно, в хит Beautiful Life от Ace of Base. Погружаемся в тему вместе.
0: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, сегодня четверг, 28 мая. День обещает быть напряженным, а тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации и принимать решения только с холодной головой.
2: Ровное напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжения на весь день.
1: Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем любая спокойная работа.
2: Львы, семейные отношения могут претерпеть интенсивные изменения, и на поверхности видит скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нужным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, обратите внимание, что порой ограничения в одной области неожиданно высвобождают ресурс в другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы, несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо.
2: Водолеи. Профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это укрепит репутацию.
1: Рыбы. Внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
2: А сейчас у нас что? А вы уже знаете. Спорт. Через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене.
1: Доброе утро. Давайте сегодня новости спорта. Начнем с тенниса. Рублев, Хачанов, Джокович, Зверев и многие другие вышли в третий круг. Ролан Гаррос. У мужчин наших поздравляем. Кстати, Джокович побил рекорд Федерера по матчам на одном шлеме. И Джоковича тоже мы поздравляем. У женщин Мира Андреева, Швентек, Бенчич, Мухова, Светолина, Костюк прошли дальше в третий круг. А Рыбакина впервые с 2020 года не смогла этого сделать. Далее. Что происходит в НХЛ? Каролина обыграла Монреаль 4-0 в четвертом матче. Ведет 3-1 в серии финала Востока. И Андрей Свечников забил третий гол, кстати, в розыгрыше Кубка Стэнли. Поздравляем! Футбол. Кристал Пэлас впервые взял Еврокубок. Выиграл Лигу конференции. В финале они победили Райо Вальекано благодаря голу Матета. 1-0 счет. Да, матч так закончился. И отмечу, что клубы из АПЛ взяли уже 2 Еврокубка в этом сезоне. Впереди еще финал Лиги чемпионов. На всякий случай. Да, перед этим, напомню, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, одолев в финале Фрайбург 3-0. В следующем сезоне Еврокубков у Англии будет 9 команд. Да, трудно поверить, но вот так, молодцы, сами заслужили. В футболе раздают награды по итогам сезона. Мбаппе признали лучшим игроком сезона в Реале во второй год подряд. Лэмпард стал тренером года в Англии по версии ассоциации тренеров. Ну и, кстати, тренер Ковентри обошел Артету, Гвардиолу и Эмери. Поздравляем новичка. Далее трансферные новости. Защитник «Зенита» интересен Соседаду. «Зенит» может подписать 37-летнего Писякова. Ну, его рассматривают на роль третьего вратаря. Ну и в финале немножечко один. Холланд стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. До 25 лет, по версии Forbes, зарабатывает 80 миллионов долларов. Ну а Алькарас на третьей позиции, Синнер на шестой. Кстати, не так часто бывает, что футболисты оказываются самыми-самыми богатыми людьми на планете, не считая Месси и Роналду. А Холланда поздравляем, хорошая карьера.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: дня с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Так, 9.17, точное московское время, первая смена, Саша, Рита и что?
2: И привидение с моторчиком, на который начали обращать внимание полицейские. Рассказываю. Да. Короче, тренд среди полицейских, и среди полицейских бывают тренды. Полицейские
1: мне нравится,
2: начали
1: как звучит, да.
2: очень серьезно относиться к рассказам о привидениях. Ну, потому что кому-то рассказы кажутся чем-то таким странненьким.
1: Ту-ту-ту-ту-ту.
2: Но только не полицейским из Индии. Короче, местное полицейское управление издало указ, касающийся всех своих сотрудников внимательно относиться к страшилкам и брать их на заметку как свидетельство о потенциальных преступлениях.
1: Да.
2: Но есть разгадка. Угу. На самом деле, за пару месяцев было раскрыто 2 таких преступления. Угу. И все благодаря вот этим каким-то рассказам про призракам, что на самом деле происходит.
1: Ага.
2: Люди жалуются, что их преследуют какие-то привидения, они что-то видят. Mm-hmm. Вот. А расследование показывает, что на самом деле это виновники преступления, их просто совесть мучает. Вот. И поэтому...
1: Поэтому обращают внимание, что, типа, если их мучают, преследуют что-то, значит, он чем-то виноват.
2: Ну, заберите свой велосипед. И он... Приходил призрак. Каспер сказал забрать велосипед, который меня недавно похитили. А это не Каспер, это Константин, возможно, которого совесть замучила. Вот. Поэтому теперь, наверное, там тоже сделают, ну, как в мультиках, знаешь, специальный отдел по борьбе с туру-туру-туру Ghostbusters.
1: Да, да, да. Это не я украл вот это орешки из магазина, это Лизун сделал, да? Ну, короче говоря, это где, в Индии было?
2: Да.
1: Хочется пожелать каждой стране, вот чтобы у них было так много проблем, чтобы полиции было заниматься только привидениями, ребят.
2: Согласились.
1: Вот это будет качество жизни.
3: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18.10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.

0: Между тем.
1: Как говорится, релакс, take it easy и настраивайтесь вместе с нами на день пофигиста. Да-да-да, сегодня вот такое интересное, необычное явление. День, когда стоит отпустить проблемы, вот ситуацию, да. Может быть, дать самому собой наладиться процессу. Ну и в конце концов, не переживать по пустякам. Кстати, вот, например, у тебя есть мысль, представление, какая страна или какие страны могут быть самыми пофигистическими в мире?
2: Ну, так, по настроению. Мне кажется, Финляндия.
1: Так, и, ты хотел сказать, и. А то интонация открыта.
2: Я подумала, ну, Швейцария, может быть.
1: Совершенно не в ту степь. Нет? Латинская Америка, Карибский бассейн, Коста-Рика, Ямайка и так далее. Ну, там вообще, то есть это как такая национальная культура. Жить без проблем, время здесь понятие растяжимое.
2: Да, конечно же.
1: Если местный житель пообещал сделать что-то завтра, он означает, что вообще когда-нибудь в этой жизни. Но уж точно не сегодня. Жители этих стран, они регулярно входят в топы самых счастливых, ну, эмоционально стабильных, несмотря на невысокий уровень дохода. А это вот тоже, мне кажется, какой-то секрет жизни. Слушай, когда напрямую счастье зависит не от денег, да, вот, а от других вещей, в том числе от отношения твоего к жизни, к тому, что у тебя есть и чего у тебя нет.
2: 100%. Это как и та... все на ита.

0: Италия, Испания, Израиль. У них же есть вот эта вот история с тем, что надо наблюдать жизнь.
1: Да, Иркутск. Все, да-да, все на и кого не возьми, они наблюдают жизнь.
0: Вот, и поэтому там неоднократно... Ну, просто жаркие страны, понимаешь? Вот, и там периодически действительно ты, допустим, хочешь пойти, но приехал в путешествие, такой, сейчас я туда-сюда, потом на какую-то распродажу, а ты приходишь, а там все закрыто, а никто не спешит. И говорит, у нас сиеста, у нас обед, у нас перерыв, у нас море, в конце концов. Москвичи понаехали со своими, успеть им на распродажу, отдохните, полюбуйтесь природой. Это на самом деле тоже классно.
1: Ну, я же говорю про Иркутск, отдохните, полюбуйтесь природой.
0: Короче,
1: Яромир пишет, Саша, Рита, доброе утро. На что не обращать внимания, на чужое мнение? Понедельники и цифры на весах после шашлыка. Для расслабления идеально помогают диван, сериальчик и мысль. Ну, не сегодня. Хороший Ольга. Рецепт, Яромир.
0: Ольга Свет Васильева нам написала очень важную тему. Всегда завидую пофигистам. Мы, рожденные в СССР, очень серьезно и ответственные. Расслабиться не умеем, отдыхать тоже. Я в этом абсолютно согласна, потому что, мне кажется, наши родители, мы-то тоже миллениалы, но вот мы, если там что-то не делаем два часа, нам кажется, что мы непродуктивны. А родители так, они на дачу приезжают, они даже сесть там же не могут. Тут все поколения взрослых, им нужно что-то там привинтить, обязательно прикрутить, тут переделать. Вот. Ну что такое, что? А там кто-то пишет, взять молоток и забить. Эти не умеют.
1: Ну, зато умеет наш Вадим Ривман. А еще он умеет новости делать. А еще он умеет успокоить человека в тревожный день. Он что, все умеет, что ли, получается?
0: А ты видел, как он мне красиво прибил зеркало дома?
1: Где ж таких мужей разобрали 20 лет назад?
0: А
1: да, уже давно женат. Вадим Ривман новости делает, а мы наслаждаемся.
2: О работе поговорим немного. Доброе утро, привет. Итак, в России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не меньше 75% бюджетных мест по программам среднего и профессионального высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. А для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас, напомню, техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет, установке новых агрегатов. Частный техосмотр требуется служебным автомобилем. С 1 июня в России вступят в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу. Стандарты будут содержать более подробную классификацию. В предыдущем ГОСТе, введенном в 2018-м, имелось только 3 вида унитазов. Напольные, детские и настенные. В новом же документе насчитывается уже 16 видов этих сантехнических изделий. Согласно новому ГОСТу, на туалетную бумагу, салфетки и бумажные носовые платки изделия должны выпускаться в рулонах или листах разной формы. Они могут быть однослойными и многослойными, с перфорацией или без, белыми, цветными или цвета натурального волокна. В России растет спрос на строительство частных домов, пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2025-го. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная организация Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 год побьет все рекорды по температурам. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82,72. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Так, но сейчас мы хотим пригласить серьезного человека, ответственного, да, который вот придет к нам и не хихоньки да хахоньки, а вот прям мозг включить и ответить на серьезный вопрос.
1: И, кстати, у вас среди нас такого нету. Нам нужен кто-нибудь из вас. Нам нужен капитан, который сыграет с нами в «Что, где, когда» и получит финансовый приз до 30 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Вот так смотришь за окно, и даже трудно сказать, что начались летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». И капитаном у нас сегодня будет ростовский «Донской». Сергей, здравствуйте.
2: Доброе утро, студия. Доброе утро, страна.
1: Доброе утро, Сергей. Добро пожаловать в игру, в серьезную игру. Вы скажите, смотрите «Что, где, когда», любите, правила знаете?
2: Периодически смотрю, правила знаю.
1: Прекрасно. Ну, у нас будет минута, играем честно. Никакого интернета, он нам вообще не нужен. Втроем послушаем вопрос, подумаем. Затем вам, как капитану, нужно будет выбрать финальную версию. И если удастся, то сегодня получите 4000 рублей от Ретро-ФМ. Все понятно? Готовы?
2: Отлично, да.
1: Ну, тогда включайте вопрос.
3: Однажды в горах снежная лавина отрезала группу туристов. Все надежды на рацию были потеряны, так как батарейки не работали, они сели. Но вот один человек из группы, пользуясь подручным средством, привел батарейки в действие. Внимание, вопрос. Вам предлагается выполнить эту же задачу за одну минуту.
4: Так.
1: Так.
4: Чтобы работали батарейки.
1: Реанимировать батарейки.
4: Ну, да. Первое, конечно, батарейку об батарейку
1: ну,
4: побить.
1: Да, били и все. Еще кусали батарейки, в принципе.
4: Да, кусали.
1: Ну, это прикол такой из детства был.
4: Да.
1: Сергей, вы как восстанавливали батарейки?
2: И еще их надо потереть друг об друга.
1: Друг об друга, да. Или там, может, шерстяной шарф был, да, если вот чуть-чуть уже углубляться.
2: Да.
1: Что еще? Как мы еще делали,
2: статическое
1: да?
2: электричество.
1: Угу. Что еще? Ну, к телу, да, приложить, в принципе. Ну, человек же тоже какой-то... Просто приложить, наверное, недостаточно. Здесь она либо согреть, да, может быть, там в теплое место поместить, может, из термоса воду вылить и туда ее погрузить, вдруг согреться, да, и немножко под заряд придет. Вот, что мы еще делали, давайте так.
4: Да.
1: Все, кусать кусали, тереть терли.
4: Терли, бить били.
1: Да, греть грели. Ну, стучали,
4: мне кажется,
1: да.
4: Из этого что-то...
1: Еще проверяли заряд, она вот если падает, да, там, в зависимости от того, как отлетает, понятно, заряжена или нет. Сергей, все знания о батарейках из 90-х закончились, честно. Как мы их только не реанимировали, чтобы в пульт вставлять или в машинки, чтобы опять ездили. Мы все сказали, вам нужно выбрать. Давайте я вопрос зачитаю. Однажды в горах снежная лавина отрезала группу туристов. Все надежды на рацию были потеряны, так как батарейки не работали. Они сели. Ну вот один человек из группы, пользуясь подручным средством, привел батарейки в действие. Внимание, вопрос. Вам предлагается выполнить эту же задачу за одну минуту. Ну, у нас достаточно назвать, как это удалось сделать. Пожалуйста.
2: Ну, я считаю, что самый действенный способ, который в детстве у нас получался, это пассатижами задавливали батарейки, и они на короткое время восстанавливали свои свойства.
1: Да, точно помню, еще

0: засчитаем, и вы получаете 4000 рублей от Ретро-ФМ.
1: Благодарю.
0: Да, благодарим и вас за игру, за рассуждение, Сергей. Это была действительно такая интересная.
2: Ладно, передай привет Ростову.
0: Командная работа. Да, как там Ростов, папа, Сергей?
1: Командная работа.
0: Как там хорошо? Хорошо в городе?
1: Отлично. Ростов всегда прекрасный город.
0: Ой, ты не поспоришь, да. Все, Донской столице. Привет большой. Да, мы возвращаемся к музыке, но сначала...
2: Да, сначала я напомню, друзья, что телевертия вот тех самых летних, хоть из окна так и не кажется, игр, уже началась. Вы можете увидеть в ближайшие выходные. Сезон уже стартовал, поэтому всем прекрасного просмотра.
3: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» На Ретро-ФМ.

0: Буквально минут через 20 на Retro FM вас ожидает киносюрприз. Сегодня четверг, день кинопремьер, когда новые фильмы выходят в кинотеатрах. И мы обычно выбираем из всего списка пару интересных вещей для того, чтобы вам порекомендовать, на что можно сходить и почему. Обязательно расскажем о этом в киноскопе.
1: Да, ну или, конечно, можем забить, но мы не такие. Мы сегодня лучше забьем на все проблемы, потому что сегодня такой, знаете, неофициальный день пофигиста. И вот на эту тему мы тоже с вами пытаемся поговорить, прочитать вообще ваше рассуждение, как вы забиваете, или, может быть, вам сложно, вам нужен какой-то совет, об этом пишите в наших соцсетях. Мы все есть везде. Ну и, в общем, все с удовольствием прочитаем.

0: Столица уже 10, четверг. Расскажем, как этот день спланировать, и зарядим вас музыкой. Первая смена новости. Вадим Ривман, прошу.
1: Да, рассказываю. Доброе утро. Итак, электронные сигареты начнут маркировать в России, начиная с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы, стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты продолжают маркироваться в рамках товарной группы «Табак». В России сегодня день пограничника. Профессиональный праздник отмечают те, кто отвечает за охрану государственных рубежей, а они у нашей страны самые протяженные – 60 тысяч километров. Сегодня на вооружении зеленых фуражек современная сухопутная техника, сторожевые корабли, дистанционные средства контроля и наблюдения. С праздником личный состав и ветеранов службы поздравил Владимир Путин. Он отметил профессионализм и самоотверженность пограничников на всех рубежах страны. Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта. А об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, если законопроект примут, то контролировать продажу рецептурных препаратов в аптеках будут через систему мониторинга. Сейчас отрабатывается механизм, законопроект обсудят с Советом Федерации, добавила Самойлова. Новые правила оценки российских автошкол вступили в силу. Это следует из приказа МВД. Автошколы будут оценивать по доле кандидатов в водители, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которые попали выпускники, начинающие водители. Рейтинг будут публиковать ежегодно на сайте госавтоинспекции. Ну и последнее. Россияне рассказали о своем отношении к курортным романам. Почти половина опрошенных готовы завести роман во время отпуска. Результаты опроса публикует Газета.ру. Причиной для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные среди них – это привлекательная внешность, стильный образ и внешние признаки хорошего достатка. На хорошее чувство юмора обращают внимание только треть опрошенных. На вопрос, какой среднемесячный доход партнера вы хотите видеть, чтобы рассмотреть его для курортного романа, большинство женщин, 72%, отметили сумму от 300 тысяч рублей в месяц. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 70.90, евро 82.72. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ.
1: 3:11 в столице. Доброе утро. Это Саша и Рита.
2: Здрасте.
1: И внешние признаки хорошего достатка. Мне вот эта формулировка понравилась.
2: Мне, знаешь, что вот удивительно? Да. А если ты, например, поехал, как вот наш редактор Светлана правильно сказала, в all-inclusive? Ну, какие там признаки
1: достатка? Я вообще
2: достатка?
1: С собой 2 цал взял, и все. У меня просто все оплачено уже.
2: Идет мужчина. У него, знаешь, 4 коктейла в руках. Она такая, опаньки, наверное, качается. Значит, ну, в его городе, откуда он приехал, деньги на зал есть.
1: Как вы видите, у всех свои, да, причины для знакомства. Это первая смена. У нас киноскопы. Через несколько минут расскажем про самые интересные кинохи этой недели. Продолжаем обсуждать тему дня пофигиста. Ну, а сейчас трек для всех наших слушателей, для наших бестиков.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 28 мая, четверг. День обещает быть напряженным. А тайные разногласия могут вырваться наружу. Главное не вестись на провокации. Принимать решение только с холодной головой.
2: Овны, напряжение дня поможет указать на внутренние противоречия. Больше прислушивайтесь к себе и будьте внимательными.
1: Тельцы, отношения сегодня требуют одновременно твердости в границах и готовности к реальному действию.
2: Близнецы, начало дня лучше провести в спокойном темпе, чтобы утренняя спешка не создала напряжение на весь день.
1: Раки, выбирайте сложную задачу с реальным вызовом. Она даст эффект лучше, чем спокойная работа.
2: Львы, семейные отношения могут перетерпеть интенсивные изменения, и на поверхность выйдет скрытое недовольство.
1: Девы, сегодня короткий, но содержательный разговор с нутным человеком будет продуктивнее длинного совещания.
2: Весы, обратите внимание, что порой ограничение в одной области неожиданно высвобождает ресурс в другой.
1: Скорпионы, если обстоятельства давят на вашу позицию, не пытайтесь все контролировать. Просто разумно стойте на своем.
2: Стрельцы несколько минут в тишине смогут восстановить внутренний баланс лучше любой активной паузы.
1: Козероги, четкое понимание своих обязанностей в коллективе защищает от чужих попыток упрекнуть в чем-либо.
2: Водолеи, профессиональная роль сегодня потребует больше отдачи, чем обычно, но именно это и укрепит репутацию.
1: Скажешь, Нобель?
2: Да, да. Рыбы. Хотел куда-нибудь запихнуть это слово. Смешное.
1: Рыбы, внутренняя убежденность в правильности своего пути придет сама, без внешних подтверждений.
2: А еще, друзья, сегодня день пофигизма, поэтому даже если вам кажется, что у вас очень большой шнобель, ну второй раз захотелось.
1: Да расслабьтесь вы.
2: Самый красивый. Расслабляйтесь.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Итак, в эфире «Киноскоп». Это специальная рубрика, которая выходит по четвергам, когда как раз-таки стартуют кинопремьеры. И куда можно сходить? Индивидуально или всей семьей? Тут уж на выбор.
1: Да, мы берем какие-нибудь трейлеры, смотрим за вас и рассказываем. В общем, я была уверена, что Саша, конечно, возьмет кино «Майкл». Ну и решила пойти на опережение. Вот. И по знакомому пути я взяла для себя разбор комедии «Убийственная вечеринка 18+.» Итак, каков сюжет? По приглашению своей молодой подружки, юрист, а это очень важно, Мехди, решает провести лето на роскошной вилле ее родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт. Ну и, конечно, базируется он, знаете, на вечном вот этом квартирном вопросе, который действительно многим известен. В общем, Мехди убежден, что сможет переломить ситуацию и примирить враждующих. Но его действия, вот этого молодого юриста, только все усугубляют. Да-да, так и написано у меня. А ситуация окончательно выходит из-под контроля. Ну и в трейлере была отсылка к черной комедии «Паразиты». Я ее очень люблю.
0: Помню.
1: Пересмотреть. Она такая, ну прям, черная. Вот. И интересно, что же здесь. То есть тут тоже люди хотят отжать некую недвижимость.
0: Ну, интересно.
1: В общем, посмотрим. Интересно. Мне кажется, может быть забавно.
0: Да, спасибо, что школу напомнила. Да, у нас тоже на переменах там парни некоторые хотели, чтобы усугубить. Да-да-да. Но это вредит вашему здоровью. Так, ну что, Рита знала, что я возьму
1: Конечно.
0: Майкла.
1: Конечно.
0: Рита не ошиблась. Итак, представляю вашему вниманию фильм «Майкл», тоже возрастное ограничение, 18+. Это биографический блокбастер на первой половине карьерного пути короля поп-музыки Майкла Джексона, о его юности, точнее вот от его юности и участия в группе The Jackson 5 до выхода самых успешных сольных альбомов, триллер «Бэт» в 80-е. Главную роль в фильме исполнил, отмечу, племянник певца Джафар Джексон, да, поставщиком, да, фильма. Постановщиком выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель». Ну, а сценарий написал Джон Логан, который когда-то написал сценарию «Гладиатор» и «007. Координаты Скайфолл». Так что за дело взялись серьезные люди.
1: Да.
0: И, как говорят очевидцы, да, уже там посмотревшие на предпоказах, байопик обошелся без скандалов и сюрпризов, что, вероятно, не помешает Майклу стать одним из самых главных кассовых успехов года.
1: Слушай, ну это очень интересно. У нас многие ребята ходили, коллеги других радиостанций, наши ходили, Светлана наша ходила. Но все говорят, это очень интересно посмотреть, а даже если вы не являетесь, например, фанатом творчества,
0: да,
1: то
0: тем не
1: такой
0: менее,
1: персоне как будто бы интересно.
0: И при этом, да, если что, предупреждаю, что он не скандальный, поэтому ничего такого вы там не увидите, можно безопасно идти, смотреть и наслаждаться фильмом про творчество выдающегося музыкального деятеля.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня очень необычный, несерьезный праздник. Называется День пофигизма. И это как раз тот день, когда все-таки стоит, ну, хотя бы попробовать взять, вот отпустить проблемы, отпустить ситуацию и все-таки
2: если
1: довериться
2: что, скажите,
1: судьбе.
2: Это первая смена разрешила. Начальник вам скажет, ты не-не-не-не-не. А ты такой, а мне пофиг вообще.
1: Да, ничего страшного. Ситуация подождет. Перестаем переживать по всяким там мелочам. Мы сегодня выяснили, что вот страны Латинской Америки, да, это самый фигистические истории. Хоть там люди и немного зарабатывают, но чувствуют себя чаще всего самыми счастливыми. Да, ну и продолжаем в том числе соцсети разбирать ваши истории. Давайте.
2: Так, Галина пишет, а я сразу хочу сказать, я хотела бы быть ребенком из вот этого вот сериала, который да. сейчас прочитаю. Как-то видела, в магазине мамочек с ребенком зашли. Ну, ребенку захотелось всего и сразу. И, естественно, мама отказывает. Он садится на пол, истерит, орет на весь магазин. Мама посмотрела на него. И пошла дальше, не обращая никакого внимания. В общем, ее пофигизм на ребенка подействовал. Как миленький подскочил и тихо продолжил путь за мамой.
1: Ну, это мама-сенсей, да, мама-мастер уже.
2: Да.
1: Так, что нужно для расслабления и как часто? Вот профессионалы советуют. Практиковать ничего не делание, без чувства вины. Например, оставить телефон в другой комнате, лечь, смотреть в потолок, погулять без наушников, ну или просто позалипать на огонь и воду. Это же вообще волшебная медитация, такая очищающая. Да, еще микропаузы. Техника микро- и макропауз. Вот ежедневно минимум 15-30 минут полной цифровой изоляции. А раз в неделю устраивать день лени без жесткого графика, дедлайнов и всего такого.
2: Ну, Эдмель написал, я спортсменка, и на тренировках, кроме того, чтобы отбить мяч в большом теннисе, да. я уже ни о чем не думаю. То есть здесь такая концентрация на спорт и пофигизм на все остальное.
1: Вот, в том-то и дело, когда чем-то очень сильно увлекаешься здесь и сейчас, то и проблемы отходят, и все внутренние диалоги закрываются. Все, дальше мы это обсуждаем в социальных сетях. Спасибо большое за то, что поддержали эту тему. Мы продолжаем первую смену и совсем скоро еще поиграем в обратный отчет.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.

0: На столичных 10.29. Саша, Арита, на местах есть что рассказать.
1: Конечно, новость, которую мы заслужили, она действительно классная. Короче, коты приносят экономике Японии почти 3 триллиона в год. Это вообще больше, чем весь бюджет Питера.
0: А какая польза от твоего барсика?
1: У меня Бенечка.
0: Да а нет, вот... я вообще говорю.
1: Вообще глобально
0: трогай.
1: От барсика.
0: Беня у нас неприкасаем.
1: Короче, японские профессора даже придумали новый термин. Котономика. Да. Потому что в стране живет около 9 миллионов домашних кошек. Ну и вместе с собаками их уже больше, чем детей до 15 ага. лет. И в среднем японец тратит на одного кота за всю его жизнь около, ну, где-то 1,5 миллиона рублей.
0: Ну, в принципе, хорошо. Ну, если очень распределить неплохо. На год, так-то 1,5 миллиона, вроде кажется, и слишком, да? А если
1: смотри,
0: на 30 лет, ну, чего нет?
1: Вспомнил, что у человека экономическое образование. Вот как вспомнил, так и забудь.
0: Сейчас мы проведем свот-анализ по поводу котиков и экономики и примем решение взвешенное,
1: лучше,
0: а не вот это по вашей статье.
1: Лучше, как обычно, представь. Вадика.
0: Десять тридцать. Представляем Вадима Ривмана. Вот прям представь, он хорош такой в жизни.
2: Ну, представил, я расскажу на новостях. Доброе утро, привет. Итак, Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали встречу во Дворце независимости в Астане. Встреча лидеров проходит с участием делегаций двух стран. Государственный визит российского президента в Казахстан продлится 3 дня. Помимо двусторонней повестки, Владимир Путин примет участие в ключевых мероприятиях Евразийского экономического союза. Минздрав России предложил по-новому оформлять больничные тем, кто за полгода 4 раза или чаще не мог работать по состоянию здоровья. Как пишет РИА Новости, в таких случаях врач сможет сначала выдать больничный только на 3 дня, а затем продлить или закрыть его после обследования. Новое правило не будет действовать при уходе за больным родственником, беременности, карантине и лечении в стационаре. Посольство США покидает Киев. Представительства стран ЕС остаются в городе. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Напомню, 25 мая МИД России сообщил, что российские военные в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске приступают к системному нанесению ударов по объектам ВПК в Киеве и по расположенным в городе центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с этим в МИДе посоветовали иностранным дипломатам как можно скорее покинуть город. В Госдуме предупредили о вредоносных файлах под видом ответов на ЕГЭ. Член комитета по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА Новости рассказал, что мошенники рассылают вредоносные программы под видом ответов на ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, в преддверии экзаменов традиционно возрастает количество предложений о готовых ответах, сливах заданий и так называемой гарантированной помощи. Депутат уточнил, что вредоносное ПО может получить доступ к банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях, персональным данным и прочей конфиденциальной информации. В России запустят прямые рейсы до Танзании со 2 июля. Это будет прямой перелет из Москвы в Дар-эс-Салама, фактической столице и крупнейшего города республики. Авиакомпания Air Tanzania планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам-Москва-Занзибар 3 раза в неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82.72. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: немного ускоряют утро этого четверга и как будто готовят нас всех к игре «Обратный отчет», в которой промедление может стоить вам главного приза.
1: Да, друзья, у нас «Обратный отчет». У нас есть суперприз, это смарт-часы от RetroFM. Но это не все. У нас еще есть поощрительный подарок. Это фирменная футболка от RetroFM. А всего-то нужно взять и набрать 23 24 88 3, код Москвы 495 и сыграть с нами в «Обратный отчет».

0: Обратный отсчет.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Обратный отсчет в первой смене.
2: И пока мы тут четверг встречаем, у нас на связи Андрей из Южно-Сахалинска, у которого, я думаю, по ощущениям уже больше пятница. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну как, настроение уже реально к выходным?
3: Да, настроение уже к выходным. Молодцы. Отличное.
4: Но осталось только выиграть, чтобы уже в пятницу входить, типа, хоба!
2: Игра вот так вот. 3 этапа. По 10 секунд на каждое задание. Нужно уложиться. Если все 3 раунда пройдете успешно, получите смарт-часы. Если 2 раунда, фирменная футболка Retro FM. Готовы?
3: Да.
4: Ну что ж, поехали тогда?
2: Да.
4: Готовы?
3: Да.
4: Тогда назовите 3 российских режиссеров. Обратный отчет пошел.
3: Гайдар, Рязанов и Бондарчук.
2: Хорошо, Бондарчук. Ну, вы Гайдай, да, сказали первое слово? У меня там что-то

0: послышалось, да-да-да.
1: Нет, чуть реформы не начал делать в начале 90-х, да-да-да. Все, гайдай так гайдай. Три из трех, хорошо, второй
2: да.
1: раунд.
2: Второй раунд, как всегда, у нас посвящен песням. Я буду как могу допевать, собственно, вернее, напевать. А вам нужно за мной допеть или договорить. Если готовы, готовы, дайте мне небольшое «Готов!»
3: Готов.
2: Тогда обратный отсчет пошел. Мы пойдем с конем по полю.
3: По полю вдвоем.
2: Да. Вся в слезах и в губной помаде, перепачканное
3: лицо.
2: Я да. тебе, конечно, верю. Разве могут быть?
3: Сомнения.
2: Хух, успели.
1: Могут быть, могут, могут, если могут сильно и волноваться и переживать за своих слушателей. Как у нас в первой смене, да, неравнодушные ваши ведущие, Андрей, слава богу, справились. То я не знаю, как мы без третьего раунда обошлись, но нет.
2: Успели.
1: Он будет, битва за смарт-часы
2: третий
1: начинается.
2: Третий раунд у нас, у вас есть домашние животные?
3: Да, есть.
2: Кто? Быстро, говорите.
3: Кошка.
2: Супер,
1: это
2: третий раунд
1: хорошо.
2: Будет посвящен кошкам. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать... Три породы кошек. Обратный отсчет пошел.
1: Так.
3: Сиамская, значит, бобтейл и это, майкун.
1: Майкун, есть.
2: Майкун.
1: Да-да. А, майкун. Мы
3: майкун.
1: Ну, это как гайдар, да.
2: Майкун.
1: Ладно.
2: Майкун. Там закричали. У нас гайдар и майкун.
1: Да, все, все, все хорошо. Все нормально, Андрей. Это самый волнительный из наших игр. Мы понимаем их, когда нужно уложиться во время. Нервы, конечно, на пределе. Но, судя по всему, вы рождены чемпионом. И умеете справляться с волнениями. Умеете справляться с заданиями. Аниме три из трех это смарт-часы!
3: Ура!
2: Как кота зовут?
3: Батя!
2: Ну, батя!
1: Батя, погладьте, помурчите вместе, да-да-да, над победой своей. Он уже вам принес, да, можно сказать, полпобеды. Да, не зря заводили батю, да. В общем, поздравляем, оставайтесь на связи, да, поговорим, как доберется до вас подарок. У нас Лубега с Мамбо на Мо-5 готов ворваться на Ретро-ФМ.
4: Обратный отчет в первой

0: И, пожалуй, на арабесках будем подводить итоги этого утра. А итоги хороши, прекрасны. Я бы сказал, что мы даже гордимся
1: вами. Вообще супер, если честно. У нас сегодня все выиграли. Ай да, ребята, ай да молодцы. Сколько раз я теряла согласные, путала слова, забывала, что-то не то говорила.
0: Но слушатели, мы не сомневались ни секунды.
1: Только потому что нервничала, да. А вы нас не подвели и вообще все у нас подарки забрали.
0: Просто красавчики. Завтра еще пятницу с вами с удовольствием проведем. Финальную пятницу этой весны, этого мая. Да, кому-то может быть от этого грустно, кому-то весело и хорошо. Самое главное это, чтобы мы с 7 до 11 были вместе.
1: Да.
0: А так и будет.

0: Большинство песен Тото Кутуньо, как и эта «Серенада», посвящены любви. Ведь для музыканта, как он сам когда-то признавался, это синоним слова «жизнь». От композиции к композиции он воспевал это прекрасное чувство. Ну а мы с удовольствием ему подпеваем, как только слышим его песни здесь, на Ретро-ФМ. Но не только ему одному. Впереди у нас Рафаэлла Карра, бит-квартет «Секрет» и группа «Юритмикс». Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Здравствуйте, друзья. Хорошего вам дня, успешных дел. В столице 11.15.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая. Новые серии.
8: Это не улики.
9: Это аргумент. В пятницу в 18.10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
12: Возрастное ограничение 16+.

0: Рафаэла Кара на Ретро-ФМ. Ее бодрая песня про любовь, жизнерадостным поздравлением и пожеланием счастья в личной жизни. Такие песни слушать вдвойне приятно, не так ли, друзья? В столице половина двенадцатого. Самое время знать, что происходит в стране и мире. Послушаем новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в эти минуты проводят переговоры в узком составе в Астане. Политики обсуждают ключевые аспекты сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Отношения двух стран сейчас на подъеме и вышли на уровень стратегического партнерства, заявил российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Астана подготовили на подписание солидный пакет документов по сотрудничеству. Ну и Владимир Путин указал на вклад казахстанского коллеги Касым Жомарт Токаева в работу Международной организации по русскому языку, которую организовали по инициативе лидера Казахстана. Об этом политик сообщил на совещании между делегациями двух государств. Он отметил, 1000 казахстанцев получают образование в российских учебных заведениях. Напомню, Владимир Путин сейчас находится в Казахстане с государственным визитом. Пробы воды и грунта на пляжах в Сочи и Сириусе соответствуют нормам. Их безопасность подтвердили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила главный специалист-эксперт управления по Краснодарскому краю в городе-курорте Альфия Ахтямова. Ведомство контролирует ситуацию. Летом специалисты проводят отбор проб в 44 точках каждые 10 дней. Путешественникам из России будет логично воздержаться от поездок в Африку, где регистрируют вспышки различных болезней. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова передает ТАСС. Эпидемиолог отметил, что даже желающие оказаться на другом континенте могут столкнуться с проблемами, так как местные власти начнут вводить ограничения. Ранее в Уганде зафиксировали вспышку Эболы. В посольстве России отметили, что решение о посещении страны туристы должны принимать, учитывая все риски. Исландия стала самой дорогой страной в мире. К таким выводам пришли аналитики. Ключевая причина удорожания жизни кроется в существенной зависимости местной экономики от туристической отрасли. Такая ситуация запускает цепную реакцию. Растет инфляция в секторе услуг. Одновременно повышается уровень заработных плат. Дополнительным драйвером роста стоимости жизни стали существенно завышенные цены на недвижимость. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Сегодняшний четверг прекрасен тем, что после него наступит пятница, на смену которой придет суббота. Надеюсь, вы вспомнили об этом еще вчера, в среду, друзья. А у героини этой песни Мадонны «Что ни день, то праздник», с чем мы ее и поздравляем. А еще поздравим всех, кто отмечает сегодня день пограничника, день брюнеток, кто празднует день рождения майонеза или день гамбургера. Вот такой насыщенный праздниками день. 28 мая, 11:42, время московское. До конца этого часа нам еще споют на Ретро-ФМ трио Joy, квартет Абба и группа «Земляне».

Когда есть о ком думать, когда есть о ком петь, кому петь и кому посвящать стихи, ну, разве это не счастье? Лишний раз напоминает нам об этом группа Joy на Retro FM. Удачи во всех делах вам, друзья, под лучшую музыку последних десятилетий в Москве без 5:12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!

0: Пусть крыша вашего дома защищает вас от всех бед и невзгод, и пусть каждый день, проведенный в доме, будет наполнен радостью, смехом, теплыми воспоминаниями и, конечно же, любимой музыкой. Юрий Антонов на Ретро FM в 12:15 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Хорошего дня, друзья.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

какая хорошая, добрая история. Как же светлее становится на душе от таких вот песен. Лучшая музыка последних десятилетий продолжает добавлять нам позитивных эмоций. На Ретро-ФМ, дубы колдуны. Двенадцать тридцать.

0: В Москве самые последние новости. Нам на Ретро-ФМ расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Казахстан заинтересован в успехе России на международной арене, и всестороннее сотрудничество является приоритетом государства. Об этом заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы двух стран подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В числе ключевых положений названы общность исторического наследия, также обозначены сотрудничество в сфере молодежной политики, образования и спорта. Голосование на выборах в Госдуму, скорее всего, будет трехдневным. Об этом заявила председатель ЦИК Алла Памфилова. Она отметила, что обсуждала данный вопрос с коллегами и что такой вариант – это запрос избирателей, поскольку им так удобнее. Сами выборы состоятся 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 31 года. Исторический прорыв в аграрном секторе. Прилавки российских магазинов в ожидании отечественных бананов. Их выращивают в Сочи в специальных теплицах. Экспериментальные образцы уже провели специалисты. И, по их словам, российские бананы оказались сочнее, с более ярким вкусом, хоть и менее сладкие. В них нет пестицидов и других токсичных элементов. В плодах в 2 раза больше магния, который снижает стресс и укрепляет сердце. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, теперь федерация должна собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска России. Столбики термометров опустятся до 0 градусов. Отдельные районы Московской области в предстоящую субботу могут накрыть заморозки. Местами могут пойти смешанные осадки. А вот солнечная погода с устойчивой температурой в 20 градусов придет в Центральную Россию уже 2 июня. В целом, как прогнозируют синоптики, июнь, как переходный месяц между весной и пиком лета, может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

вот уж точно наше северное лето, карикатуры южных зим, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Короткое у нас в стране лето, но зато есть возможность продлить его, расширить, посетив южные края. И в этом, между прочим, каждый год помогает наша радиостанция. Вы же слышали про наш круиз Ретро-ФМ? Скоро опять поплывем. А каждое буднее утро отличным, бодрящим, солнечным и уже практически летним настроением нас заряжает утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас, друзья, игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличная музыка, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят абсолютно любого. Не проспите. Вместе с нами «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 здесь, на «Ретро-ФМ».

0: Когда звонкий смех человека, который вам нравится, напоминает красивую мелодию, с большой долей вероятности вы в этого человека уже влюблены, как герой этой песни, например. В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю доброго дня, удачи во всех делах и счастья в личной жизни.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что? Где? Когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые дамы, зачастую слишком поздно женщина понимает, что в ЗАГСе она получает не свидетельство о браке, а вторую трудовую книжку. Не знаю, как сложится судьба героини этой песни Сандры, но мне кажется, что она тоже к этому придет рано или поздно. Хотя я могу и ошибаться. Зато знаю совершенно точно, что через несколько минут мы будем дружно подпевать дуэту «Атаман» Ираклию Перцхалави и группе «Модерн Токен». 13.15 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного дня под музыку «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорош.

0: Лучшие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
1: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: всем, у кого настроение на высоте, настроение в стиле диско, музыкальный привет из начала 80-х от группы «Оттаван». Держим планку высоко, не опускаем, друзья. В Москве половина второго. Время узнать, что происходит в стране и мире. Послушаем новости на Ретро-ФМ и Дмитрия Королева. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россияне смогут сами установить самозапрет на входящие международные звонки. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Данная опция входит в пакет мер против мошенников. Сейчас проходит обсуждение поправок. Ну а ранее предлагалось вводить запрет входящих международных звонков по умолчанию, но от этого решили отказаться. Боярский уточнил, что снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести оперативные и независимые расследования в отношении трагедии в Старобельске. Он выразил сожаление о гибели и ранениях людей. По его словам, виновных нужно привлечь к ответственности. Ранее более 50 иностранных журналистов посетили Старобельск и увидели последствия удара боевиков Украины по колледжу с детьми. В делегацию вошли представители 18 государств, среди них США, Великобритания и Франция. Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию. Россия постарается успеть залить первый бетон в основании станции уже в этом десятилетии. Также страны договорились расширить сотрудничество в нефтяной сфере. Российский президент Владимир Путин назвал отношения двух стран образцом конструктивного взаимодействия в международном сотрудничестве. Экипаж с российскими космонавтами и американским астронавтом отправится на МКС 14 июля. Старт проведут с космодрома Байконур. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он отметил, совместные полеты продолжаются, несмотря на сложную политическую обстановку. В целом, такая схема действует с 2022 года и позволяет НАСА сохранять представителя на российских кораблях «Союз», а Роскосмосу получать места на «Крю Дрэгон». Ну и сегодня в Каире состоится товарищеский матч сборной России с командой Египта. Начало игры запланировано на 21 час по московскому времени. Это первый из трех запланированных матчей в рамках стартовавшего сбора. Также россияне проведут два домашних матча 5 июня в Волгограде против сборной Буркина-Фасо и 9 числа в Калининграде против Тринидад и Тобаго. И о валюте на этот четверг: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Бритни Спирс на Ретро FM с историей о разбитом сердце и желании вернуть возлюбленного. Песня, которая рассказывает о том, как одиночество убивает, что девушка понимает, что совершила ошибку, отпустив парня, и просит его вернуться. Это, кстати, дебютный хит Бритни Спирс, вышедший в 98 году. Вполне возможно, более подробную историю написания этой песни когда-нибудь вы, друзья, узнаете из программы «Ю», которая выходит на Ретро FM каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» поведает вам о том, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты и как зажигались музыкальные звезды. Не пропустите! Каждую субботу с 13 до 14 программа «Ю».

Кто-то хочет услышать, как бьется сердце любимого человека, как герой этой песни. Кому-то хотелось бы услышать шелест зарплатных денежных купюр. Кому-то уже просто хочется побыстрее насладиться летом. И наверняка каждому хотелось бы услышать в свой адрес какие-нибудь добрые, позитивные слова. Вот, собственно, и прекрасный повод провести следующий счастливый час в нашей дружной ретро-ФМовской компании. В Москве без 5:02. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного настроения.

Добро пожаловать к нам на Retro FM. Только что стартовал счастливый час, который мы посвятим пожеланиям, приветам, поздравлениям. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и напоминаю наши эфирные координаты. Как можно с нами связаться? Телефон 232-4883, код Москвы 495, смс-портал 5533. Не забывайте написать слово Retro FM в самом начале своего короткого сообщения. Электронная почта felicitasobaka.retrofm.ru. Сообщение можно оставить на нашем сайте, если найти специальную кнопочку. И, конечно же, не забываем про наши мессенджеры. Ну что, поехали!

0: глядя на погоду, ту, что за окном, на термометр, который, как мне кажется, даже просится в студию погреться, и нам невольно хочется туда, откуда прилетел этот музыкальный привет. Итальянское трио Рикки Повери задает тон нашей сегодняшней филичте. А вот что вы нам уже написали, друзья. От Екатерины сообщение. Поздравляем нашу бусинку с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, жениха богатого и всего самого наилучшего. Ниночка, с днем рождения, твои девочки из канцелярии. СМС-ка из Ульяновской области. Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить заведующую гинекологическим отделением Центральной городской больницы Семенову Надежду Леонтьевну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долголетия, благополучия и хорошего настроения. Хотим, чтобы таких врачей было больше. От благодарных пациентов наилучшие пожелания. Добрый день, любимое радио. Передаю привет своей маме Виоле из города Омска. Ставь чайник, скоро буду дома, пишет Николай. Анна из Ярославля написала: близкий друг поздравляет Айдара с днем пограничника. Оставайся всегда таким же мужественным, надежным, смелым. И пусть все это помогает тебе идти только вперед. Желаем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия. Присоединяюсь всем зеленым фуражкам. Привет и наилучшие пожелания.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Сентябрь, про который поют в этой песне «Земля, ветер, огонь», группа с таким названием. Месяц, конечно, хороший, но май априори должен быть лучше, как-никак. Лето впереди. Слушайте, мне кажется, наша музыкальная редакция что-то знает про погоду. Две подряд осенние песни прозвучали в Феличите. Не значит ли это, что лета не будет? Нет, я в это не верю. Друзья, давайте сообща верить в хорошее, доброе, вечное и очень теплое, в меру жаркое лето. Ну и возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Прошу вас поздравить всех причастных с Днем Пограничника. Это те люди, которые самыми первыми встречают врага. Счастья, здоровья и всех благ им. С праздником! С Днем Пограничника от Евгения Федотова. Хочу поздравить брата Ивана с Днем Пограничника. Он сейчас как раз на границе стережет наш покой. Желаю ему здоровья и тихой службы. От младшей сестры Натальи из Жуковского. Здравствуйте! Хотим поздравить нашего папу и дедушку Виктора Алексеевича с Днем Пограничника, Екатерина и Карина из города Волгодонск. Только что сделали это. Далее привет, любимое радио, от всей души. Поздравляем пограничников всех поколений, особенно Кутявина Валентина Мефедьевича. Ему 87 лет, и он служил на двух границах 4 года. Желаю ему крепкого здоровья и всем мирного неба над головой. Ваш Мишаня Масленников, город Омутнинск, Кировская область.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Не то, что неплохо, а очень даже хорош плод у Юрия Лозы. У нас только хорошие песни звучат на Ретро-ФМ и самые лучшие приветственно-поздравительные речи. Вот они, друзья. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет моим любимым мужу Андрюшке, сыну Николаю. Пусть задуманные дела будут успешными. Люблю вас очень, Виола из Омска. От Германа сообщение. Наши пограничники молодцы. Дай бог всем вам, друзья, здоровья. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет швейному цеху и всем девчатам, кто там работает из Екатеринбурга. Привет от Юлии Шнейдер из Краснодара. Добрый день, Ретро-ФМ. Я бы хотел поздравить свою маму, воскресенскую Анастасию Валерьевну, с ее юбилеем. Я вспоминаю часто, как ребенком к рукам твоим щеку я прижимал, вдыхал аромат всегда быть рядом с тобой, родная мама, я мечтал. Хочу, чтобы ты жила подольше, мама. Об этом только Бога я молю. За все тебе спасибо, дорогая мамуля. Знай, я так тебя люблю. Твой сын Ярослав, город Калуга.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: Друзья, напомню, что это Феличита, это Ретро-ФМ. К вашим услугам смс-портал, короткий номер 5533, сообщение ваше должно начинаться со слова Ретро-ФМ, чтобы именно до нас оно долетело. Вот, собственно, и вижу еще парочку сообщений. Привет из Подольска. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем пограничника Степанова Алексея. От всей души желаю ему жизненной энергии, здоровья и удачи во всех делах. Елена Быстрова подписалась. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Сегодня день пограничника, а еще день пофигиста. Поздравьте, пожалуйста, с этими замечательными праздниками Орехову Наталью и Чеканову Марию из Ставрополя. Пусть они всегда будут на позитиве и не обращают на чужое мнение абсолютно никакого внимания. СМС-ка от Марии. Ну а далее к сообщениям из наших мессенджеров. Здравствуйте, хочу поздравить подругу из Нижнего Новгорода Галину Музурову. Галя, будь счастлива, пусть все задуманное сбудется, здоровье прибавляется, родные и близкие, чтобы всегда радовали. Лена из города Апшеронск. Передайте огромный привет моему любимому Филиппову Виталию. Солнце мое, скучаю по тебе очень. Целую всего. Анютка подписалась. Другая Анна из славного города Курск. К нам с приветом, который передает своему папе Владимиру Юркову. Желаю счастливого пути и хорошей погоды. Спасибо большое любимому Ретро-ФМ за отличное настроение. Вам спасибо, что проводите этот день вместе с нами.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

служба доставки приветов и поздравлений к вашим услугам, друзья, на Retro FM. А вот что вы нам еще прислали за последние несколько минут. Александр Шмелев пишет: «Прошу поздравить нашего папу, дедушку и любимого мужа Печейкина Юрия с Днем Пограничника. Он защищал границы на Дальнем Востоке. Конечно же, поздравляем. Далее. Привет, мое любимое радио. Передайте поздравления нашему папе, дедушке, любимому мужу. Поздравления с Днем Пограничника Цибулевскому Александру Викторовичу из города Ставрополь». Сообщение от Марины. Далее. Поздравляю Белякова Валерия из Пятигорска с днем рождения и с 44-м в нашей жизни Днем Пограничника. Желаю ему отличного настроения, побольше улыбок, а самое главное – здоровья. Виталий из Прохладного, что в Кабардино-Балкарской Республике. Привет всем с Байкала! С праздником поздравляет Виктория. Добрый день, моя любимая Ретро-ФМ. Прошу вас поздравить с днем рождения моего сыночка Панова Сергея. Он сейчас за рулем. Желаю ему здоровья, любви и счастья в семейной жизни, пишет мама Нина из Тулы, из города Тула. Далее, Елена Канцелярия передает огромный привет и самые теплые поздравления нашим именинницам из канцелярии. Марине и Нине, вы умнички. Пусть в вашей жизни будет столько же радости, сколько бумаги в пачке. А все мечты сбываются так же быстро, как вы находите нужную скрепку. С днюхой!

0: Немного экзотики южноамериканской, думаю, никому не помешает. А уж такой ритм только поможет, как минимум, немного взбодриться. Тем более, нас просили об этом. Добрый день, Ретро FM. Передаем привет нашей труженице Асеньке в город Армавир. Ждем ее дома. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песенку. Просили нас мама Екатерина и сынуля Елисей. Поставили, еще что-нибудь придумаем в этом плане. Взбодрим обязательно. Далее, Ретро FM, здравствуйте. Вы самое лучшее радио. Я Александр Шрёдер, живу с семьей в Германии. Сегодня у нас отпуск, и мы отдыхаем на нашем лучшем и самом большом Боденском озере. Прекрасная погода, прекрасный день. Хочу передать привет моей любимой жене Виктории, детишкам Адаму и Вирджинии, пожелать им и всем слушателям всего только хорошего. Благодарю вас за ваш труд. Спасибо большое, Александр, за теплые слова. Далее Евгения поздравляет своего дорогого мужа с Днем Пограничника. Желает, чтобы границы семьи охранялись с особой любовью и трепетом. Здоровья тебе, мой дорогой, привет из Уфы. Игоря Искевича и Павла Мартынюка из города Смоленск. С праздником, Днем Пограничника и всех пограничников Республики Беларусь. Также полоцкую мангруппу погранвойск. Парни, всем здоровья, желает Алексей Жданович. Олеся передает привет своему папе Владимиру. Даниэль передает привет своим коллегам Сергею Итальянцу, Джуниору Эдуардо и Тони. Далее хочу передать огромный привет моим одноклассникам, выпускникам 1977 года, школы номер 56 города Саратова от Ульяновой Юлии.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Под мадемуазель, поющую блюз, и Олега Орлова, зачитывающего последнее на сегодня сообщение, завершается Филичита. Час приветов и поздравлений. Поздравляем нашу дочку Софочку с десятилетием. Расти здоровой, не ленись. Мама и папа из Волгограда нам написали. Поздравляю бухгалтерию Маркет в Ростове с предпоследним днем рабочей недели. Хорошего настроения вам. Уважаемый Ретро-ФМ, поздравьте Аверина Александра из города Волжского с днем пограничника. Сильный, смелый, отважный пограничник нас, бесстрашный. Ты достоин уважения, всех похвал и восхищения. И за ночи, что без сна благодарна вся страна. С твоим днем мы поздравляем, здоровья крепкого желаем. Всех пограничников с праздником. Спасибо огромное, Ретро-ФМ, от семьи Мищенко. Далее. Людмила поздравляет сына Антона Помендеева с днем пограничника. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть все твои мечты и желания сбываются. Привет, Ретро-ФМ из поселка Яя Кемеровской области, что в Кузбассе. Поздравьте, пожалуйста, моего папу и моего друга с днем пограничника. Просит Евгений. Поздравили! Привет передаю всей команде Ретро-ФМ. До того момента, как включила вас, засыпала на работе. Теперь бодренько. Это сообщение от Дарьи. Очень рад за вас. А у нас дальше, кстати, будет только бодрее. На этом все, друзья. Следующий счастливый час уже завтра. В это же время буду ждать вас, друзья, на волне Ретро-ФМ столицы без 5-2.

0: Если вы когда-нибудь были в лондонском аэропорту Хитроу, наверняка видели провокационную надпись «Лондон – столица мира». Вот, собственно, именно это обстоятельство и роднит коренных лондонцев с нью-йоркерами, жителями Нью-Йорка. Они, в свою очередь, уверены в том, что столица мира – именно их город. Englishman in New York. Sting на Ретро FM в 15.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни М. Данка и Глен Медейрос.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Стоп, произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
7: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
10: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
13: Это не улики.
14: Это аргумент.
9: В пятницу в 18.10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
14: Узнаешь много интересного.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: их любимый жанр называется «шуточками-прибауточками». Ну, собственно, так они всегда и поют. Это «Бонни М» в половине четвертого. На РетрофМ с новостями Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россияне смогут заводить все же более 5 карт в одном банке, но их общее число не может превышать 20. Соответствующие поправки на этапе второго чтения внесены в новый пакет мер по противодействию мошенникам. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Также он добавил, красная кнопка для сообщения о мошенничестве появится не только на госуслугах, но и в мессенджере Макс и приложениях банков. Россия ограничит ввоз овощей и ягод из Армении. В частности, уже с 30 мая начнут пропадать армянские помидоры, огурцы, перец и клубника. Россельхознадзор вводит ограничения, они будут временные. В ведомстве объяснили, что решение было принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию. Ну а ранее в мае подобную меру ввели относительно цветов из Армении. Ставка не более 6% для российских ученых. Предложили запустить льготную ипотеку с инициативой, выступили в Госдуме. В частности, предполагается, что новая программа будет доступна специалистам, имеющим учетную степень кандидата или доктора наук, а также исследователям, занятым в стратегически важных научных направлениях. Это привлечет молодежь в научную деятельность и будет способствовать удержанию ценных кадров. Владимир Путин отметил запуск линии беспилотного автомобильного грузового сообщения между Россией и Казахстаном. Он подчеркнул, государства сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров. Также на финальной стадии находится разработка мастер-плана совместного использования реки Иртыш. Этот трансграничный водный объект играет ключевую роль в жизнеобеспечении как Казахстана, так и России. 12-летним детям не место на работе. В частности, председатель Комитета по защите семьи Нина Останина раскритиковала идею разрешить им трудиться. Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что можно поменять трудовое федеральное законодательство и предложила разрешить подработки 12-летним детям. Сейчас же в России, согласно закону, минимальный трудовой возраст 14 лет. Подростков могут допустить только к легкому труду и с письменного согласия родителей. И о валюте на этот четверг. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Retro FM. Завтра с 7 до 11 вас, как всегда, ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саша Светлов и Рита Субботина разбудит любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Retro FM.

0: Иногда каждый из нас чувствует себя бесполезным. Так вот, в этот момент, друзья, вспомните о том, что мы дышим, вырабатывая при этом углекислый газ, которым, в свою очередь, питаются растения. Так что дышим глубже под любимую музыку. Ретро-ФМ в Москве 15.55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.

0: Ну, домой, конечно, рановато. Хотя думать об этом никто не запрещает. Правда же, друзья? 16 столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Милен Фармер уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано, я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплюются.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Уже в кино.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: слова.
1: Ну, самые хорошие слова будем вспоминать завтра. Кстати, завтра у Ретро-ФМ день рождения. Так что готовьте, друзья, ваши хорошие слова. Ну и мы, конечно, тоже приготовим. Половина пятого в Москве. На Ретро-ФМ с новостями Игорь Акулов. Вечер добрый.
2: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин и Касым Жамартакаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В документе подчеркнуто, что история двух стран складывалась в тесной взаимосвязи. Народы вместе проходили через испытания, добивались значимых свершений, и этот опыт стал основой взаимного уважения. Символично, что 65 лет назад с казахстанского космодрома Байконур стартовал Юрий Гагарин, совершив первый полет человека в космос. Лидеры отметили, что это достижение общее гордость из двух стран. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение принято до выработки алгоритма по обеспечению безопасности поставляемой продукции. Ограничения касаются продукции, происхождением и отправлением из Армении. О конкретных нарушениях, послуживших причиной, не сообщается. Ведомстве уточнили, что меры носят временный характер и будут действовать до наведения порядка в вопросах фитосанитарной безопасности. Россия не получала от стран Евросоюза предложение начать переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне он отмечал, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но только сейчас начала созревать для переговорного процесса. Идея назначить спецпосланника ЕС для контактов с Россией обсуждается с начала года. Также ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджо Мелони, заявили о необходимости возобновить контакты, однако конкретных решений по этому вопросу пока не принято. Эксперты напомнили о дополнительных выплатах в России за долгий брак. В Москве за 50-летний юбилей платят 29 651 рубль, а за 55 и 60 чуть больше 37 тысяч. За 65 и 70 лет почти 45 тысяч рублей. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах суммы выше от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от юбилея. В Санкт-Петербурге за 75-летие брака можно получить 75 тысяч рублей, а в Хабаровском крае семьи со стажем 50 лет и более получают 25 тысяч. Эксперты считают, что опыт регионов, уже внедривших такие меры поддержки, было бы полезно распространить на другие субъекты России. В Румынии обнаружены золотые ожерелья бронзового века возрастом около 3000 лет. Клад нашли на изолированном холме у деревни Маргинея. На глубине около 25 сантиметров искатель обнаружил железные колеса, под которыми находились три тяжелые золотые спирали, поначалу принятые за браслеты. Однако при изучении оказалось, что это шейные кольца, плотно свернутые для хранения. Помимо ожерелья в кладе находились два небольших топорика и бронзовый браслет. Предметы были тщательно уложены, вероятно, в контейнер, следы которого пока не найдены. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 70 рублей и 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Как всегда, начинаем ждать дорогих гостей заранее, друзья. Но они обязательно будут на этой неделе. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнес, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в это воскресенье, в последний, между прочим, майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.

0: А от женщин можно ждать чего угодно. И, кстати, чем более угодно, тем дольше можно ждать. Ну, вот Сандра так и говорит, вернее, поэт, небеса подождут. А вечера четверга мы с вами уже дождались, друзья. 16:55 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Еще в 1998 году Мадонна поставила рекорд. 22 золотых сингла. Случай в мировой музыке небывалый. Ну и, собственно, только что на Ретро FM один из этих 22, Like a Prayer. Да, уже совсем скоро на Стони Эспозито, Иванушки Интернешнл и Хулио Иглесиас в Москве. 17 часов и 16 минут.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Что произошло-то?
13: Ну, очень странная история.
14: Все именно то.
13: Чего?
14: Опаньки. Чем кажется.
12: Свидетели есть.
13: Версии нет.
14: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
14: Так работа у меня такая. Новые серии.
13: Это не улики.
14: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
13: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
14: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом у женщин.
14: На канале ТВ-центр.
16: Узнаешь много интересного.
17: Возрастное ограничение 16+.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.

0: Но если вам все по барабану, друзья, это еще не значит, что у вас есть музыкальные способности, и чего не скажешь о Тони Эспозито, выдающемся перкуссионисте. Именно так среди музыкальных эстетов называются барабанщики. В Москве план 6 с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана заявил, что Москва и Астана совместно работают в атомной сфере и внедрении искусственного интеллекта. В качестве примера сотрудничества в сфере цифровизации российский лидер привел линию беспилотного автомобильного грузового сообщения между странами. Россия также намерена не только участвовать в строительстве в Казахстане АЭС «Балхаш», но и помочь создать там целую отрасль мирного атома. По итогам переговоров было подписано 16 документов, включая совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Экспорт российской агропродукции в Китай за январь-апрель вырос почти на 40% до 4 миллионов тонн. При сохранении такой динамики годовой объем поставок может достичь исторического максимума. Первую тройку составили мороженое «Минтай» плюс 72%, а также сырое рапсовое масло и крабы плюс 33%. В поставках участвуют практически все регионы, но основной вклад традиционно вносят Южный, Сибирский и Дальневосточный округа. Правительство поручило Минтрансу, МВД и Минсельхозу к 2028 году совершенствовать техосмотр автомобилей, чтобы он лучше способствовал безопасности на дорогах. Сейчас прохождение ТО обязательно для легковых такси, грузовиков и автобусов. Владельцы легковых машин проходят техосмотр только при перерегистрации автомобилей старше 4 лет и при внесении изменений в конструкцию. В Москве установят более 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков по 280 адресам, рассказали в ЦОДД. Больше всего таких знаков появится в Восточном и Западном административных округах, 6,4 тысячи соответственно. Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим числом полос, на участках с ограничением скорости до 60 км в час, а также в центре города. В организации дорожного движения отметили, что это сделает передвижение по городу более комфортным для пешеходов. И российский космонавт Сергей Куцверчков во время выхода в открытый космос показал на камеру лист бумаги с надписью «Мама, я надел шапку». Выход состоялся вчера вместе с Сергеем Микаевым и продлился 6 часов и 6 минут. Космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, также поработали с оборудованием по выращиванию полупроводниковых кристаллов и забрали контейнер с бактериями, семенами и ракообразными, которые провели в открытом космосе почти 5 лет. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Теперь, друзья, мы на Ретро FM не только слушаем музыку, но еще и узнаем о наших любителях, любимых исполнителях еще больше, друзья. Теперь каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. На этой неделе он расскажет нам про певицу Валерию. Не пропустите, суббота с часу до двух дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Молодым, как известно, везде у нас дорога. Правда, в каком состоянии наши дороги? Да, это, как говорится, уже второй вопрос. Молодые, красивые, свободные. Это, собственно, так они сами про себя поют. Бонни М на Ретро-ФМ в 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.

0: хочется, хочется шагнуть вперед, скорее уж туда, где лето, где отпуск, отпускные. Да, товарищи, деньги еще никто не отменял, как говорится, 18-17, столица. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов, группа Rednecks и Сиси Кейч. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Стоп, произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
10: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая. Новые серии.
8: Это не улики.
9: Это аргумент. В пятницу в 18.10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
16: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

Ну, вообще все правильно. Женщин надо и беречься, и беречь одновременно, друзья. И самое главное, друзья, женщину надо принимать такой, какая она есть, пока она не стала еще хуже.

0: снаружи. А в Москве уже половина седьмого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Минтранс представил на общественное обсуждение законопроект, разрешающий оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Нововведение коснется только тех платных стоянок, где нет шлагбаумов или автоматических устройств фиксации на въезде и выезде. Оплатить можно будет в любой момент до истечения 24 часов с начала парковки. Законопроект также впервые на федеральном уровне вводит определение парковочной деятельности и формирует общие стандарты управления. Ко второму чтению законопроекта «Антифрод-2» внесена поправка, ограничивающая количество банковских карт у одного человека. Это не более 20 штук суммарно во всех банках. При этом все 20 карт можно открыть в одном банке. Из документа исключили норму о лимите в 5 карт на одну кредитную организацию. Единая система учета будет содержать сведения о номерах, видах и количестве карт у каждого клиента. Напомню, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала ограничить число карт 10, но регулятор прислушался к замечаниям, в том числе от многодетных семей. Новости московской медицины. Впервые в России проведена уникальная операция. Столичные врачи больницы имени Юзина спасли беременную женщину с редкой патологией аорты. По словам замэра Анастасии Раковой, хирурги в сжатые сроки провели высокотехнологичную гибридную операцию. Пациентка быстро восстановилась и родила здоровую девочку. Этот случай уникален для мировой практики. Успешные хирургические вмешательства такого рода во время беременности единичны. Суздаль стал самым дорогостоящим направлением для летнего отдыха в России. Ночью в городе Владимирской области в среднем стоит 9300 рублей. На втором месте горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии с аналогичной ценой. На третьем Осташков в Тверской области 9100 рублей. В топ-10 также вошли Зеленоградск в Ленинградской области, несколько курортов Краснодарского края, Крыма, а также Карелия. При этом общий спрос на летние путешествия по стране снизился почти на 5%. И 99-летняя американская Полин Кэна попала в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, совершивший краудсерфинг. Это трюк на музыкальных площадках, при котором человек прыгает со сцены в толпу и перемещается над головами других зрителей. Рекорд был установлен на выступлении кантри-исполнителя в Техасе. Женщину передали над толпой под скандирование «Бабуля-бабуля». После получения сертификата рекордсменка воскликнула «Я величайшая всех времен». И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

утро, друзья. Это не только будильник, зарядка, завтрак. Это еще и первые смены на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас. Игры с классными призами. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Как говорил один мой товарищ, лучше пусть утром будет стыдно, чем скучно вечером. Идея, мне кажется, хорошая, да и если выбрать в качестве увеселительного любимую музыку на Ретро-ФМ, даже и краснеть на утро не придется, друзья. Это Stars on 45 на Ретро-ФМ, 18.56. Меня зовут Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ с вами Илья Глебов.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.

0: Его фирменное «слов не подобрать». Ну, «слов не подобрать» — это баса, так сказать, регулярное дежурное состояние души. Погода прекрасная — «слов не подобрать». Погода плохая — «слов не подобрать». Музыка чудесная — «слов не подобрать». Это РТРФМ через пару минут. Ванесса Паради, Леонид Агутин, Чири Лейн. Меня зовут Илья Глебов, 19:15 в Москве. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано, я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплюются.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Уже в кино.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Что произошло-то?
16: Ну, очень странная история.
17: Все именно то.
16: Чего?
17: Опаньки. Чем кажется.
15: Свидетели есть.
16: Версии нет.
17: Чувство правды.
18: А что это вы тут вынюхиваете, а?
17: Так работа у меня такая. Новые серии.
16: Это не улики.
17: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
16: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
17: Вечерний детектив.
16: Пользуется таким успехом женщин.
17: На канале ТВ-центр.
19: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.

0: Все как в песне Ванессы Паради. Самба, румба, ча-ча-ча, что захотите. Ну и еще об актуальном. Раз в час, прям обязательно. Девятнадцать тридцать в столице, на Ретро ФМ Новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую всем. Добрый вечер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешнюю линию Армении в отношении России вряд ли можно назвать сбалансированной. Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана о кампании Запада по стимулированию антироссийских настроений и видит парад деклараций со странами ЕС, которые хотят нанести России стратегическое поражение. При этом Захарова подчеркнула, что Россия по-прежнему считает армянский народ другом и союзником. Напомню, что ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что в случае вступления Армении в ЕС Россия не сможет поставлять ей газ по прежней цене. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что из-за развития искусственного интеллекта практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть. По его словам, с помощью ИИ произойдет возврат к основам высшего образования, устной оценки и коммуникации. Никакая система не подготовит студента к вопросам преподавателей. Это все равно чувствуется, отметил министр. Ранее он говорил, что подходы к обучению нужно будет пересматривать ежегодно, так как новые студенты будут воспринимать искусственный интеллект как норму самоврождения. Сергей Лавров 1 июня проведет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Главный вопрос – ход реализации госпрограммы добровольного переселения в Россию, а также работа Ассоциации юристов России с соотечественниками и подготовка к Всемирной тематической конференции в октябре. На следующий день, 2 июня, под председательством министра состоится заседание попечительского совета Фонда поддержки прав соотечественников. МИД рассчитывает, что его решения укрепят роль фонда как важного правозащитного механизма. В России за первые 5 месяцев этого года количество отмененных авиарейсов выросло почти в 4.5 раза по сравнению с прошлым годом, а число задержек увеличилось вдвое. Объем страховых выплат пассажирам вырос на 360%. На ситуацию повлияли аномальные снегопады, конфликт на Ближнем Востоке и почти ежедневные с мая ограничения работы аэропортов. Минтранс отметили, что авиакомпании стали гибче планировать расписание и чаще заранее отменять задерживаемые рейсы, уведомляя об этом пассажиров. И один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра по прозвищу Газ выставит на аукцион Сотбис. Это произойдет 14 июля в Нью-Йорке. Его предварительная оценка составляет 20-30 миллионов долларов. Останки возрастом 67 миллионов лет нашли на ранчо в Южной Дакоте. Раскопки продолжались 3 сезона. Скелет сохранился примерно на 63%, а длина собранного экземпляра около 11,5 метров, а высота почти 4. На части костей видны следы живых переломов и укусов. Перед торгами Газ покажут публике в Нью-Йорке с 1 по 14 июля. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро FM. С вами Илья Глебов. Всем отличного вечера.

19.42 в столице, 28 мая, четверг на календаре, да, в последнее майское воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ традиционно шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на внезапные вопросы, которые присылают заранее слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то приславший вопрос может заработать приличную сумму денег. Итак, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер, угадайте, Валдис Пельш. Так что не пропустите, включайте Retro FM в 13.00 и скучно точно не будет.

0: А лирика, она, понимаете, всегда тут рядом на Ретро FM.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.

Этот сногсшибательный гитарный заезд в конце песни как бы говорит нам, что то, что было, то прошло и стирается из памяти запросто. И чего-то новенькое не заставит тебя долго ждать. Через пару минут на Ретро-ФМ «Синяя птица», Мерлин Монро. Меня зовут Илья Глебов, 2016 в Москве. Добрый вечер.

0: Ну, знаете, старая песня, конечно, новой не станет, но вопрос, зачем ей становиться новой, когда и так все раз прекрасно. 20:30 в столице. На Ретро-ФМ новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер, всех приветствую. Владимир Путин предложил провести в России в следующем году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту. С такой инициативой он выступил на форуме ЕАЭС. Основные темы для обсуждения — развитие суверенных моделей искусственного интеллекта, формирование взаимосвязанной инфраструктуры, наращивание вычислительных мощностей и объектов энергетики, а также адаптация технологий под локальные нужды. Глава государства рассчитывает, что такой формат укрепит сотрудничество стран-участниц Союза в цифровой сфере и поможет выработать общие подходы к регулированию. ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с обновлением комплексов обработки бюллетеней. Из-за санкций подрядчик не смог поставить новое поколение устройств. Специальная рабочая группа разрабатывает технологические решения, которые позволят не только заместить выпадающую функцию, но и создать новый удобный сервис. Он сохранит активное избирательное право граждан вне зависимости от того, где они голосуют. По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, новый сервис будет максимально удобен для избирателей. В законопроект о регулировании криптовалют ко второму чтению добавили период охлаждения при выводе средств с депозитариев. Замдиректора Департамента финансовой политики Минфина Дмитрий Фролов отметил, что изменения затронули и модель хранения данных ФНС об адресах и идентификаторах граждан. Это снижает риски информационной безопасности. Минфин рассчитывает, что документ пройдет второе и третье чтение до конца июля. Законопроект о налогообложении криптовалют планируют рассмотреть примерно в те же сроки. Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что предложение снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет требует серьезного и всестороннего обсуждения. Он подчеркнул, что нельзя допустить ни вреда здоровью ребенка, ни злоупотребления, ни неправильного толкования норм. В обсуждении, по его словам, должны участвовать представители профсоюзов, работодатели и правительства. Кроме того, необходимо привлечь родительское сообщество, депутатов общественной палаты и СПЧ. Сейчас трудовое законодательство позволяет работать до 14 лет лишь в отдельных случаях, например, при съемках фильмов или творческих мероприятиях и только согласие органов опеки и родителей. И в Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям», во время которой волонтеры помогли перенести через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек. Это рекордное количество за все время проведения. Акция проходит в районе мелководья Старорецкого разлива с апреля до середины мая, когда амфибии направляются к воде для откладки икры. Участники устанавливают временную сетку, ловят жаб и лягушек, а затем переносят их через дорогу. Добровольцы работали каждый день в дождь и холод с раннего утра до позднего вечера и побили новый рекорд. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Группа Европа, их обратный отсчет. Ну, как всегда, предварительно что-то такое у нас происходит перед тем, как все самое танцевальное начинается. Считайте, что это такая вот разминка и предупреждение, что скоро будем танцевать. Ну, а буквально через 3 минуты Лайонел Ричи, Владимир Высоцкий и Байланда на Ретро-ФМ.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

я, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Ричи и его песня, которая звучала в фильме «Белые ночи», фильме, в котором прекрасные танцы демонстрировал Михаил Барышников. Ну а дальше ваша очередь демонстрировать прекрасные танцы в собственном исполнении. С 9 до полуночи, как всегда, лучшая танц-музыка.

Ох уж этот Маура! Добрый вечер, говорит. Привет, говорит. Намекает на приглашение на танец. Явно. Приглашаем на танец друг друга. 21:16 в столице. Самое время, собственно, это делать. Потому что лучшая танц-музыка здесь для вас. Аж до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся, друзья.

Парижу, по Парижу. Ничего против Парижа не имею, но ходим-ходим, это, пардон, муа. Что значит ходим? Танцуем-танцуем, это вот по-нашему. Лучшие песни для танцев в живом миксе на вечеринке Ретро FM 21.42 в Москве.

Это группа «Бенгус» и их рекомендация использовать походку египтянина при каждом удобном случае. Ну, например, когда в «Кадиллак» заходишь. Это, в общем, хорошее предложение. Но мы можем походку египтянина использовать в качестве танцев. Ну, потому что мы все сейчас используем в качестве танцев. Потому что у нас песни для танцев на вечеринке «Ретро-ФМ» 21.56 в Москве. Двигаемся.

0: Hello. Ну, это самое, что ни на есть база. Тот самый случай, когда арабески, судя по всему, еще вообще не знали, что с ней будет дальше происходить. И что они потом станут прям легендами диско и танцевальной музыки. 1977 год. И вот эти вот самые разговоры с этим мистером Манки. 22:15 в Москве. Мы с вами танцуем под самую, что ни на есть, лучшую, любимую танцевальную музыку. Для вас на вечеринке Ретро-ФМ все, чтобы вы только плясали.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

этот самый уходящий поезд запустили аж в 1973 году. Группа Doobie Brothers постарались, и что характерно, поезд этот мчит вовсю до сих пор. Ну, в смысле, слышишь эту песню, и хочется, как так сказать, что-то такое делать. Выделывать, вытанцовывать. Вот когда хочется выделывать, вытанцовывать, это то, что надо. Это значит, мы продолжаем вечеринку Retro FM. 22:42 в Москве.

Но кто из нас не грустил по поводу дождя? Никто не думал, что вот, ну, зачем он нужен, этот самый дождь? Совершенно невозможно этот дождь переваривать. Но только Precious Wilson и Eruption сделали из этого поэму, сказание, я не знаю, что еще. Прям вот самое, что ни на есть, поэма диско-фанка. Для вас на вечеринке Ретро FM 22.56 в Москве. Это суперхит 1977 года. Про дождик.

Леонид Агутин как будто бы нас призывает подсчитать эти самые 170 минут или там два раза по 170. Ну, это совершенно не очень важно. 23:16 в столице. Мы продолжаем четверговую майскую вечеринку Ретро-ФМ. Лучшие песни для танцев здесь для вас на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

So good, это Джеймс Браун, и прямо классика, классика, классика, классиков на все времена. Хочешь танцуй, а хочешь просто слушай и получай удовольствие, потому что Джеймс Браун говорит, что у него все в порядке. Надеюсь, что у нас с вами тоже все в порядке, по крайней мере, в танцевальном смысле. 23:42 в столице, вечеринка от RFM продолжается до полуночи.

в том смысле, что, ну, как-то надо заканчивать. 23:56 в столице. Заканчиваем сегодняшнее наше танцевальное мероприятие, но... Это ничего, это завтра, значит, что мы все вновь повторим. Потому что каждый день с 9 до полуночи лучшие песни для танцев для вас на вечеринке Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут здесь будет Тимур Соколов. Встречайте его.

Сия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Love in the First Degree.
1: И вновь высшая степень любви к музыке воссоединила вас, друзья. Этой ночью и до утра мы будем с вами наслаждаться лучшей музыкой проверенное время. Бананарама. Только что в ваших колонках. Далее здесь Ума Турман, Пупо и Стиви Вандер. А еще Тимур Соколов у микрофона. Это я. Всем привет и доброй ночи.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Мадонна с хитом Holiday на Retro FM. В честь начала летних каникул у учителей и школьников, ну и хочется добавить, как в яралаши их родителей. 29 мая на календаре, и сегодня, да будет вам известно, друзья, большой день у нас. Радиостанция Retro FM отмечает свой день рождения. Да, так что с праздником нас и вас, и всех, кто с нами. Праздновать будем всю ночь, весь день, да и все выходные тоже. В общем, ура, ура, еще раз ура. Без 20 час уже в столице. Далее здесь Рики Повери, Баба и Игорь Тальков.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

«Богатые и бедные» – так переводится название этого коллектива. Все потому, что в начале карьеры у группы вообще не было денег, но зато, по словам участников, они были невероятно богаты духовно и музыкально. Рики и Повери на Ретро-ФМ в финале часа 0.56. В столице отправляемся в новый музыкальный.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плывем по течению и надеемся, что в этот раз нас не прибьет к плоской стороне Земли. Юрий Лоза на Ретро-ФМ, его легендарный плот, который уже очень долго дрейфует в радиоэфирах, игнорируя законы физики и критики. А все потому, что хорошая песня, друзья. Час 19 в столице. Дальше будем плыть по волнам радиоэфира в компании группы «Алфавиль», команды «Дубы», «Колдуны» и «Пола Абдул». Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто не спит, пламенный привет.

Ну, прежде чем сказать, короткое лето или не короткое, нужно, чтобы лето это хотя бы наступило. А судя по тому, что происходит с погодой, в последнее время наступит скорее зима, чем лето, потому что май, ну, по крайней мере, его финал, превратился в настоящий ноябрь. А за ноябрем, как известно, идет декабрь. Ну, а дальше вы все знаете. Ладно, не будем сгущать краски. Лето впереди, даст бог, оно будет жарким и солнечным, а не пасмурным. И черно-белым, как песня Black or White от Майкла Джексона, которая у нас впереди.

I should be so lucky. Ее песни запоминаются с первых нот, ее голос очаровывает, а ее хиты знает весь мир. Кайли Минок накануне отметила свой день рождения, и мы ее, конечно же, поздравляем. Ну и ждем от нее новых суперхитов.

еще одна майская именинница. Почему еще одна? Да потому что Кайли Минок недавно поздравляли. И вот Сандра тоже о себе напомнила. Ну, а я напомню, друзья, что сегодня, 29 мая, день рождения отмечает Ретро-ФМ. И я, Тимур Соколов, с огромным удовольствием всех нас и всех вас поздравляю. Спасибо, что выбираете Ретро-ФМ. Ну, а мы, в свою очередь, обещаем вам дарить не просто музыку, а лучшую музыку, проверенную временем. С праздником! С днем рождения! Ретро-ФМ!

Кардиологи утверждают, что нормальный пульс человека от 60 до 80 ударов в минуту. Но эти парни разгоняют его на порядок выше. Bad Boys Blue на Retro-FM. I wanna hear your heartbeat. Музыка, которая заставляет наши сердца биться чаще. Далее немного сбавим обороты. Послушаем «Ветер перемены» с фильмом «Мэри Поппинс». До свидания. 2:43. В столице. Всем доброй ночи.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь.

Ну, опасная песня, хотя бы потому, что, напевая ее, можно вызвать приступ ревности у своей любимой. Многие, кстати, считают, что оригинальную версию этой композиции исполнила Адриана Челентано, но это не так, потому что изначально впервые эту песню исполнила голландская группа Art Company. Собственно, ее мы с вами только что и слушали.